0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

ходит рядом, незримо, заглядывая в душу костлявым взглядом, будто гуляющая мимо. Дама с косой по брошенному саду, иди себе, иди. Нет для тебя сейчас места. В моей душе новые зреют пути. Ну или присядь пока в это кресло. Есть еще те, которым я точно нужен. Все силы отдам заветной мечте.

0: с места.
1: В моей душе зреют новые пути. Ну или присядь пока в это кресло. Банально твоя пустота.

воскрес, как артефакт непокорно. Мир еще больше буду любить снова и снова, или хотя бы повторно. Иди себе, иди. Нет сейчас для тебя места. В моей душе новые зреют пути. Ну или сядь пока в это кресло. Есть еще те, которым я все еще нужен.

0: нет для тебя сейчас места. В моей душе новые зреют пути. Ну или сядь пока в это кресло. Есть еще,
1: есть еще
0: те, которым я точно нужен.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Видишь, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя. Я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей «Неформатного», благодаря которым вы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь.

0: И все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21 Нульсен-Нульсен наших зеленых системных, 5 мая, и сегодня так вот незапланированно во вторник мы решили провести очередной отбор, очередную программу 5 плюс 1, и сегодня у нас Рязань. Вот, с вами на связи ехидный конь Димка.
2: Это я, здравствуйте все.
1: Да, сегодня он у нас опять из МКС вещает, поэтому звук будет такой пространственный. Ну и, конечно же, диджей Зухер. Да, сегодня он у нас опять из МКС вещает, поэтому звук будет такой пространственный. Ну и, конечно же, диджей Зухер. Нарисовался я, хрен меня смоешь.

0: знает, о ком идет речь. Кстати, о ком идет речь-то, конечно, ну-ка
1: напомни.
0: Как?
1: Группа «Складень», они вообще не подтвердили. Ну и, соответственно, группа «Крабофос», они у нас уже участвовали в программе 5+1, и, соответственно, их трек у нас уже есть.
0: Там, там какая-то трабла у них случилась, не смогли они загрузить, хотя подтвердили, что участвуют, тот там у них в больнице. Вот.
1: Так, да, что... так что если сейчас группа «Карбофос» нас слышит, ребята, если вас устраивает та песня, которая уже на неформатном
0: мы ее поставили в конец списка, это песня «Степь». Если вы думаете, что какая-то другая песня должна все-таки звучать, тогда загрузите ее по-быстрому, пока идет эфир, на сайт неформатного и отправьте нам ссылочку на то место, где она находится на нашем сайте. Вот, мы ее поменяем. Вот, ну и чего, начнем мы, как обычно, как уже вошло в традицию, с двух треков, которые нам с коняшкой так более-менее были симпатичны из прошлого эфира. В прошлом эфире у нас была отборка с Нижегородской области. Вот, и так вот мы не особо даже не совещаясь, то есть, в принципе, вот Dream Slave нам обоим понравились, и Космокэтс меня улыбнули. Ну, по крайней мере, я улыбался по-честному. Вот, наверное, начнем с них, а потом возьмемся за Рязань. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.10 на наших зеленых системных, что-то тухленько совсем в нашем эфирном чате. Давайте сразу я напомню, как с нами можно общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Это для тех, кто пользуется Mail-агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, только что у нас отзвучали два трека от Нижегородской области, которые были нам с коняшкой более-менее симпатичны. Вот, и начинаем мы знакомиться с Рязанью. Вот,
1: ну, Захар, я тебе сразу только перебью, чтобы наши радиослушатели не вводить в заблуждение. То, что мы эти треки поставили в эфир, это ничего ровным счетом не значит. Все решает голосование, все решает слушатели.
0: Ну, они как бы понравились не форматки, да, по фестивалю, по самому, все еще голосование идет. Пока еще не ясно, когда оно остановится, но оно идет. Вот, ну и что, отдаю я бразды правления коняхе, потому как он у нас как бы голос совести неформатного радио, пусть вот он этой совестью и трепещет вам с МКС.
1: Ну хорошо, друзья мои, еще раз всем здравствуйте. В Рязани мне доводилось бывать, и знаю я, знаком с некоторыми рязанскими группами, ну в частности, хорошо знаю группу Петровича Компания, которая, ну не только мне, наверное, но и всей Рязани хорошо известна. Группу Карбофос знаю, тоже старые такие олдовые панк-рокеры, хорошие ребята. Вот. Ну и по большому счету, пожалуй, что все. То есть вот с остальными командами рязанскими буду знакомиться именно сейчас с вами. Вы их все прекрасно знаете, я их буду слышать первый раз. Вот. И что хочу сказать? Хочу сказать то, что ну, Рязань просто априори должна быть представлена нормальными, хорошими, качественными группами по одной простой причине. Жителям Рязани и Рязанского региона очень повезло с тем, что именно в Рязани находится клуб «Планетарий». Клуб, который, ну, собственно говоря, является, наверное, самым лучшим клубом по провинциальной России.
0: Кстати, да, сейчас прям можно помахать ручкой Андрюхе, передать привет. Здорово,
1: да,
0: Андрюха.
1: Тришна, привет передаем тебе, да.
0: Так, я на тебя не
1: это не какие-то,
0: вот,
1: знаете, какие-то вот лаверды, там что-то, какие-то вот какое-то вот. Ну, я не знаю, как назвать-то, да, это не какой-то, вот это действительно объективный и адекватный комментарий, объективно адекватное оценочное суждение, поскольку другим городам не так повезло, как повезло Рязани, как повезло жителям Рязани, да, что есть такой замечательный клуб. И, соответственно, я считаю, что обладая таким клубом у себя в регионе, ну, рязанские команды просто-напросто обязаны представлять из себя что-то интересное, серьезное и существенное. Вот. Ну, вроде как бы с предисловием справился. И сегодня у нас будут представлены 7 групп из Рязани. Мы их с Захаром слышим.
0: Если все-таки нарисуется группа... Господи, как я все время забываю...
1: Складень.
0: Складень, да. Если группа Складень все-таки нарисуется, то, ребят, вы еще успеваете, пока идет эфир, загрузить свой трек на неформатку, отписаться нам в эфирный чат куда-то, или письмо отправить, или Ваську, и мы ваш трек загрузим и успеем отыграть за эту программу.
1: Вот. Ну и, друзья, я сразу хочу закончить свою мысль, которую Захар прервал. Значит, мы с Захаром слушаем вас сейчас первый раз и, соответственно, будем вот сейчас ставить ваши треки в эфир и их комментировать. Сразу хочу сказать о том, что наши мнения, наши комментарии, наши суждения, они на судьбу группы и судьбу композиции в плане отбора на Малояр никак не повлияют. Голосовать будут слушатели, голосовать будут непосредственно на сайте неформатного радио. И, соответственно, мы тоже с Захаром будем голосовать, но наши голоса абсолютно точно такие же, как голоса всех других радиослушателей.
0: Вот, но зато если группы нам в плане отбора понравятся, то есть у них шанс великий попасть сразу в ротацию неформатки. Вот, что тоже, думаю, огромный плюс для любого коллектива, откуда бы он ни был.
1: Ну вот. Что, друзья, и переходим, наверное, все-таки к группам, переходим к музыке. Меньше слов, как говорится, больше песен. И первая у нас сейчас прозвучит команда под названием «Гробут Нирх». Я не знаю, честно говоря, что название данное означает. Ну, собственно говоря, хочу единственное, что сказать.
0: А я тебе скажу, ребят... если назад прочитать будет «Грин Туборг».
1: Ха, слушай, блин, мне как-то в голову не пришло.
0: Мне вот пришло в голову просто... Я в последнее время, когда какое-то заебистое название слышу, я пытаюсь его как-то... Потому что у нас, ну, музыканты, они человеки, облеченные фантазией. Пытаюсь я как-то составить из этих букв, слов, что-нибудь другое. И вот только что буквально прочитал назад, получился Грин-Тубор.
1: Вот. Это у нас была история интересная, когда представляли группу Ракоши Нелч. Мы сначала сзади наперед не прочитали, а потом был небольшой казус в эфире, когда ее обозвали распущенным членом. Вот. Ну ладно, это все к Рязани не относится. Я хотел бы все-таки про группу Нирк немного рассказать. Группа была основана в 2006 году, то есть, в принципе, довольно-таки уже ребята взрослые, почти десятка лет этой команде уже есть. И в ее обойме несколько синглов, несколько EP и два полноформатных альбома, один из которых был записан в 2010 году, называется он «Мужская гордость», и второй в 2012 году называется он «Схрон». Ну, собственно говоря, что о ребятах можно сказать? О том, что это довольно-таки брутальные парни, судя по всему, поскольку играют метал, играют хард-рок. И, соответственно, даже более того, можно сказать, как они сами про себя пишут. В данный момент времени их стиль — это трэш, дэс-н-ролл с фолк-влияниями. Ну, чувствую, что сейчас будет громко, мощно, мозгодробительно и брутально. Итак, город Рязань, группа Гробут Нирх. И композиция называется «Лес есть лес». Поехали.

0: Ну, в принципе, кроме «лес есть лес», наверное, ни одного слова больше и не разобрал. Вот, но...
1: Ну, мне повезло больше, Захар, я ведь обладаю текстом данной песни. Когда вот песня звучала, я открыл текст на неформатном радио, что ребята скинули, да? И мне было проще разбираться.
0: Ну, про что хоть песня расскажи?
1: Про лес.
0: Про лес? И бобров, которые его уничтожают. Съел бобра, спас дерево. Вот, ну, что, я, наверное, комментировать никак не буду, потому что вообще не мое, потому как, ну, боюсь наговорить глупостей ненужных, да, потому что, ну, вообще вот в данном направлении я абсолютно не разбираюсь, и сказать мне, в принципе-то, нечего. Вот, конечно, тебе есть что сказать, по лес есть лес.
1: Ну, а мне что сказать? Я тоже, как ты знаешь, Захар, небольшой поклонник данного музыкального направления. Но если говорить непосредственно про звучание, да, про песню, про исполнителей, то ребята довольно-таки профессионально звучат. Как бы ты сказал, громко, я бы сказал, мощно и с должным драйвом. Довольно-таки харизматичный вокал. То есть я представляю, что весьма зажигательно ребята ведут себя на сцене. Я скажу честно, я в наушниках и в плейлисте слушать бы не стал. Ну, не люблю такую музыку. Но на open-air, на хорошем звуке...
0: Да, живьем я бы тоже,
1: наверное, живьем, это было бы, на мой взгляд, очень даже интересно. То есть я представляю, как хайрами, немытыми своими длинными патлами трясут металлисты, и парни, и девчонки, вот, музыканты зажигают на сцене, все это громко, мощный звук, то есть, ну, для хорошего звука и для хорошей сцены такая музыка, я думаю, будет интересна.
0: Вот, ну, что, давайте я, друзья, напомню вам еще раз, как с нами можно общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Во-вторых, у нас есть Mail-агент, неформатная Mail.ru, кто-то им еще пользуется. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на эту группу и общаемся в комментариях к теме, тема заведена. Вот, судя по охуенной активности в эфирном чате, видимо, Рязань очень... хочет ехать на фестиваль.
1: Попасть на Малый Ярославец.
0: Очень хотят они все на Малый Ярославец. Друзья музыканты, если слушаете, отписывайтесь обязательно, потому что ваше мнение, оно также интересно и вашим друзьям-музыкантам, и также нам. Вот. Ну и опять же, судя по тому, какая будет активность, я по ходу дела приму решение, стоит ли вообще, имеет ли смысл делать живой отборный концерт в Рязани, пока я вот вижу, что нахрен это никому не нужно. Вот, ладно, едем дальше. Следующая у нас группа называется «Дистранс».
1: Захар, слушай, ну, сказал А, говори тогда уже и Б. Давай все-таки буквально еще пару минут расскажем вообще, какие могут быть варианты, да? То есть, что будет дальше?
0: Ну, давайте.
1: Я просто немного хочу пару слов сказать в оправдание Рязани. У нас очень мало было групп рязанских вообще на неформатном радио и в программе 5+1. По-моему, кроме «Карбофоса», который единовременно один раз прозвучал, и «Петровича компании» на заре 5+1 они звучали, и, по-моему, даже об этом сами не знали. Вот. Помимо них, рязанских групп у нас не было. Рязанцы неформатное радио, насколько я знаю, в массе своей не слушают. И, ну, собственно говоря, они просто, как бы, большинство из них, я так понимаю, не знают вообще, что к чему, да почему, что и так делать.
0: Ну, про отбор-то они знают, про фестиваль-то они знают, как бы, то есть, ну, хотя бы, я надеюсь, хотя бы, ну, вот если бы тебя отбирали где-то и включали на весь мир по радио, я, наверное, думаю, ты бы сидел бы у приемника, да, и слушал бы, ждал бы, когда ты прозвучишь. Вот. Ладно, давайте я вам расскажу, как все это будет происходить. Сегодня пройдет отбор на неформатном радио, то есть прозвучат вот эти 7 или 8 групп, а тут уж как повезет. Завтра утром или сегодня ночью на сайте неформатного радио появится запись этого эфира, появится голосовалка, где можно будет голосовать за все понравившиеся группы. Вот, далее схема такая. Если мы решаем делать живой отбор в Рязани, Значит, 5 верхних результатов из этой голосовалки будут играть на живом концерте. И на живом концерте будут зрители голосовать своими билетами. И, соответственно, та группа, за которую больше всех накидают билетов в баночку, та и поедет на фестиваль «Малый Ярославец» и будет биться на гала-концерте в Москве за место на главной сцене.
1: Захар, если Захар, я не перебью, я тебя сразу поправлю. Вот была ситуация в прошлом году с Марчевским и с неустойчивостью в московском отборе на «Малый Ярославец».
0: Это московский отбор, мы ими не занимаемся. Москва, Питер, у них свои отборы. Я говорю, как происходит в регионе.
1: Захар, сразу так же, да, что так же будет решать судьбу группу и победителя поездки на «Малый Ярославец» при живом концерте еще и члены жюри.
0: В меньшей степени, члены жюри тоже имеют свое количество голосов, которые они точно так же кидают в баночку. И в итоге все равно выигрывает группа, в чью баночку больше накидают голосов. Вот. Вот ты меня оборвал, на чем я остался? А, вот, если все-таки живого концерта в регионе делаться не будет, значит, верхний победитель голосовалки поедет биться на гала-концерт. Если не поедет на гала-концерт, то все равно в любом случае поедет выступать на малой сцене мото-малого Ярославца. Вот как-то так.
1: Да, ну вот единственное, что для чего нужен гала-концерт, он определит, какие группы будут вообще с регионов играть на основной сцене, на главной, вместе там с Царей, там, с Монгол Шуданом, там, с прочими товарищами, а кто будет играть на второй сцене. Вот и все.
0: Ну, я думаю, мне было бы интересно, допустим, съездить, поиграть, независимо от результата, гала-концерт в Москве отыграть. Все равно это круто. Ладно, едем дальше. Давай, объявляй следующую группу.
1: Итак, следующая группа — это группа Distrans. Вот правильно, не знаю правильно, как ставить ударение. Distrans или Distrans? Но я так думаю, что Distrans, скорее всего, правильнее звучать будет. И ребята, так же, как и первая команда, Robot Nirg, они являются тяжелой группой, являются металлистами. По крайней мере, так написано о них у нас на

0: А итак, друзья, 21.32 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И сегодня у нас отбор по Рязанской области. Только что у нас прозвучала группа Дистранс. Извиняемся за то, что не успели дорассказать. Сейчас Димка повторит. Повторит весь тот талмуд, который у него написан про эту группу. Вот, потому как по техническим причинам пришлось нам Димона за шиворот затягивать обратно в эфир.
1: Да, ибо ведем мы эфир с Захаром не из одной точки, да. Захар сейчас на своей студии в Туле, а я у себя в Москве на МКС. Вот, поэтому, соответственно, как бы, возможно, технические неполадки. Итак, только что звучала группа Дистранс. Ребята играют, ну как вы уже, наверное, поняли, такой метал. Ну даже вот даже не метал, вот как пишут, они, наверное, так будет правильнее, да? Рок, нео, классик, метал.
0: Ну вот, кстати, вот это мне более как-то моему уху мелодично, вот то, что сейчас звучало, чем первая песня. Вот. У этих я бы, наверное, послушал бы и в колонках пару раз.
1: Ну, вполне так себе, вполне ничего, очень достойный вот, трек. Здесь я хотел бы отметить и сильный такой интересный, сильный мужской вокал, качественный, да? Здесь, по крайней мере, прослеживается сразу же текст. То есть здесь, ну, помимо того, что вокал сильный, еще присутствует артикуляция, и не приходится ломать голову, ломать мозги, чтобы вслушаться, понять, о чем поется.
0: И выяснишь, да? На каком языке вообще поют, как да. В большинстве треков такого плана. Обычно сидишь, сперва пытаешься понять, на каком они поют, потом, ага, вроде на русском, теперь давай послушаем, а что они все-таки поют. И пока ты ломаешь уши, уже и трек закончился, как правило, как-то так. А тут вот прям все хорошо. Мне ребята понравились. Вот, нарисовался у нас первый человек из Рязани. Кирилл, привет. Привет, дружище. Ты первый у нас сегодня в эфирном чате. Извини, конечно, я тебя опять прервал.
1: Ну, а ничего, в принципе, я по большому-то счету уже почти все сказал. Единственное, что хотел бы еще отметить, это довольно-таки хороший уровень профессиональных музыкантов, которые собрались в группе Дистранс. Звучат они действительно классно, вот, качественно. И, ну, мелодично, да, мелодично. Вот это слово, наверное, подойдет лучше всего. Мне напомнило из того, что, в принципе, ставили в эфиры когда-то. Я не беру там какие-то общеизвестные группы всем, да, знакомые, тяжелые. Мне напомнило почему-то группу «Сакра» из Ростова-на-Дону. И вокалом как-то вот напомнило, да, вокал Артура Айдиняна. И музыкой. Хотя немного другие стили, но тем не менее. И как раз уж Коля вспомнил, ребята, есть у нас на неформатном радио программа, которая называется «Кузница Харди». Целиком и полностью посвященная тяжелой музыке. Вот, если вы нас сейчас слышите, группа «Дистранс», вы постучитесь тогда, пожалуйста, в эту программу, ее очень легко найти.
0: Да, я думаю, вы там найдете много гораздо больше отзывчивости, чем от нас, потому что мы с коняшкой все-таки не металлисты, не хардисты. Вот, и я думаю, у вас большой шанс попасть прям на большую программу с вашей группой. Я думаю, Артур вами заинтересуется.
1: Да. Ну, собственно говоря, это все, что. Ну, как бы это все, все время, которое мы отвели к группе Дистранс, соответственно, да, еще раз повторюсь, что мне понравилось, от меня галочка будет.
0: Вот, ну и перешагиваем к следующей группе. Кстати, вот фанаты, как знали, да, фанаты группы «Отражение» тут же нарисовались в эфирном чате. А давайте мы еще раз напомним, как с нами связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96475. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Это если кто-то пользуется агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена 5 мая 2015, и общаемся в комментариях к этой теме. Вот, привет рязанцам, привет Кирилл, привет Вадим, привет Костюха. Как бы так. Ну и «Отражение».
1: Ну, я, наверное, что, должен сейчас сказать об этой группе?
0: Ну,
1: вот,
0: видимо, да.
1: Но, к сожалению, пресс-релиза я не обнаружил. Вот ребята загрузили свой трек, загрузили к нему текст, Ну, соответственно, и стилистика указана, но пресс-релиза никакого нет.
0: А пресс-релиза никакого... Вот это косяк, ребятушки. Сейчас бы мы про вас почитали, рассказали, а вы как-то так подошли неправильно к вопросу. Ну, давайте тогда
1: ничего
0: сразу
1: страшного,
0: слушать.
1: Друзья, кстати, ну, на самом деле Рязань вот уже третьим подряд треком и третьей подряд группой представляет тяжелое направление музыки. Вот. Ну и, соответственно, отражение, насколько я понимаю, также тяжелая группа. Играют они в стилистике метал, хард-рок. Ну и, соответственно, как бы более подробно о группе отражения скажет их композиция, которая сейчас прозвучит. Называется она «Свобода». Слушаем и активно комментируем песню в эфирном чате.

0: Итак, друзья, 21.43 на наших зеленых системных. Это была рязанская группа «Отражение» со своим треком «Свобода». Ну, и я бы сказал, прям, ну, совсем не металл, такой мелодичный, хороший рок. Очень хороший у девочки голос. Извините, ребят, не знаю, как зовут, к сожалению, ничего про себя группа не написала на неформатке. Вот, но мне кажется, очень зажатый. И куда-то вы прям ее очень далеко спрятали. Вообще практически не слышно было вокал из-за музыки. Но это уже о грехе сведения, конечно. Вот. Мое пожелание, конечно, вот прям заниматься с вокалом, потому что сам по себе голос чудесный, просто замечательный. Вот. И, конечно же, на сведении я бы все-таки выдвигал вокал поближе к слушателю, потому что, ну, вообще просто не слышно было. А так, замечательно, плотно сыграно, хорошая такая тяжелая баллада получилась у ребят, интересная. Вот, от меня галочка будет.
1: Ну, теперь я, наверное, поделюсь своим мнением. С Захаром почти полностью и почти во всем согласен. Мне лично вот группа «Отражение», точнее, даже не группа «Отражение» сама, а вокалистка, напомнила своим вокалом группу «Тульского Аркаим». Вот, Ирина Рапатько, вокалистка данной группы, ну, я просто знаю, когда она вот, ну, как бы, когда она начинала, так она только вот сколачивала свой первый состав и только начинала записываться, да, вот примерно так же было с вокалом, то есть вот как-то вот он немного сдвигается на задний план, и немного вот есть какая-то вот небольшая зажатость. Голос чудесный, с Захаром полностью соглашусь, очень приятный у девушки голос, очень мелодичный, очень звонкий, проникновенный, даже сказал бы, да, но как-то вот он как-то немного задвинут. Вот.
0: Вот вся песня вытянута на связках. Прям иной раз хотелось, чтобы вот на чистом голосе, чтобы раскрылось, а прям зажат сильно вокал. Но я думаю, это с опытом все придет.
1: Ну, а в целом очень даже ничего, и исполнено хорошо, и спето, еще раз повторюсь, тоже хорошо, и мне эта группа интересна и симпатична. Скажу более, не только мне, я вот зашел по ссылочке на страничку группы и увидел, что данная команда «Отражение» в числе прочих других групп выступала не так давно в «Планетарии» в Рязани на 17-летнем юбилее данного замечательного клуба. Вот. Но это тоже показатель.
0: Еще раз, да? Андрюхе привет.
1: Это тоже показатель, кого попало, туда не позовут. То есть ребята делили сцену с такими группами, как «Монгол Шудан». Также были там Петрович и компания, ну и много других замечательных команд, вот, не только рязанских. Так что, ну, от меня тоже за «Отражение» галочка будет. Я считаю, что это очень перспективная, интересная группа.
0: Ну и едем дальше.
1: Едем дальше, друзья мои. Следующая группа или следующий исполнитель — это Лиртион. Я вот сейчас зашел на страничку, да, и увидел, что тоже про себя ребята пресс-релиз не загрузили, но мало того, я увидел стилистику, в котором сейчас будет группа представлять свой трек. И эта стилистика очень даже интересная. Это не свойственно далеко такое направление фестиваля «Мото Малый Ярославец». Может быть, какая-то ошибка, или может быть, как-то ребята не совсем верно сформулировали свой музыкальный стиль. Но о себе они написали: Лиртион, рэп-хип-хоп.
0: Рэп-хип-хоп?
1: Да. Даже в любом случае это уже любопытно. Итак, Лиртион из Рязани с треком «Космонавт». Послушаем.
0: Давайте послушаем, что за космонавт такой прилетел на планету неформатная. Поехали.

0: Ну, по крайней мере, интересно. По крайней мере, это необычный рэп, от которого воротит уже. Даже, я бы сказал, ближе не рэп, чем рэп, да?
1: Ну, не знаю, Захар, мне сложно судить. У меня есть такое подозрение.
0: Ты как человек, который терпеть не может рэп и хип-хоп, ты сейчас испытал отвращение?
1: Ты знаешь, Захар, я был вынужден это слушать от начала и до конца, поскольку обязан. У меня даже в голове родилась такая мысль. Я вот уже на протяжении 2,5 лет, вот сколько существует программа 5+1 моя, да, туда стараюсь не брать рэперов, и об этом постоянно говорю и пишу. И вот, может быть, какой-то вот рязанский исполнитель просто-напросто решил воспользоваться удачным поводом, что он 100% прозвучит, подав заявку на МОК и Малый Ярославль. Я шучу, конечно, друзья мои, шучу. Но, тем не менее, я считаю, что на рок-фестивалях рэпу и полурэпу места быть не должно. Я готов еще закрыть там глаза там, да, на что-то, вот, ну, при отборах... на какой-то вот там трэш, там вот такой жесткий и плотный трэш, да, мозгодробительный, с визжащими, ревущими там голосами. Можно там альтернативу, да, сейчас эта музыка тоже популярна, многие сейчас ее слушают. Вот. Но, извините, рэп, это даже, вот, как мне кажется, попса, наверное, была бы более интересна посетителям фестиваля МОК и Малой Ярославль, чем рэп. Хотя вот, если быть честным, объективно, слушал этот рэп из отвращения, но и особого восторга каких-то положительных эмоций он меня
0: не
1: вызвал.
0: Ну, мне трек показался достаточно интересным, неплохим, по крайней мере. Вот, конечно, странно немножечко, да, подача заявки на такой фестиваль, но, как минимум, я думаю, ну, ребята бы неплохо бы там смотрелись, в принципе. Для, как бы, разбавить все вот это дело. Если такого же качества все остальные треки у исполнителей, я думаю, в принципе, будет неплохо.
1: Да простит меня группа Лертион. Я вот, ребят, просто, ну, я сразу честно признаюсь уже в который раз. Я органически не перевариваю рэп, я его не слушаю, меня от него воротит и тошнит. И вот то, что сейчас меня не стошнило при прослушивании этого трека, это уже
0: плюс.
1: Большой плюс.
0: Огромный плюс, да. То есть вот, вы действительно неплохи.
1: Да, я заметил еще какую вообще деталь, вообще такая мысль мне в голову пришла. А представь себе, что не будет у нас живого концерта по Рязани, и представь себе, что Лертион займет первое место. Они же по-любому поют играть на Малой Ярославле.
0: Ну и замечательно, это же просто здорово. Я с ними чарку вискарика бахну, ну если привезут с собой, конечно. Вот, с удовольствием.
1: Это будет прецедент.
0: Ну, по крайней мере, это будет интересно. Ладно, едем дальше. Давайте еще раз напомню, как с нами связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Во-вторых, у нас есть Mail-агент, неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него. Общаемся в комментариях к теме. Тема заведена. 5 мая 2015. Отбор на Малый Ярославец от Рязани и Рязанской области. Вот. Ну и теперь давай, коняшка, объявляй следующую группу.
1: Итак, следующая группа, следующий участник отбора по Рязанской области называется незамысловато и довольно-таки просто «Деньги». И композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Фанатик». Вот, знаете, опять же, Рязань сегодня радует нас своей неординарностью в подходах. В качестве пресс-релиза выложили ребята характеристики своего фронтмена.
0: По 100 долларов ведущим в качестве пресс-релиза.
1: Ну, хорошо бы, но не так. Так вот, ребята из группы «Деньги» выложили в качестве пресс-релиза характеристики своего фронтмена. Она настолько яркая, что я ее полностью дословно зачитаю. Итак, фронтмен. Саркастический циник, интеллектуал с остатками романтики в характере, обладающий повадками светского льва. Любитель мощных автомобилей, юмора и хорошего вина. Впрочем, иногда и водки с текилой тоже. Вот это, собственно говоря, в качестве пресс-релиза к группе «Деньги». Ну и, соответственно, фотография, которую выложили тоже на фотографии. Харизматичный такой мужчина с бас-гитарой в руках и микрофонной стойкой. Итак, я думаю, что лучше всего, опять же, хоть и... Говорю эти слова не в первый и, я думаю, не в последний раз, а лучше всего о музыкантах скажут не слова, а их песни. Итак, группа «Деньги» с композицией «Фанатик» и стилистика данной группы, как они сами о себе написали, блюз.
0: Ну и поехали, ставим, слушаем.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21:58 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Стукнулся ко мне Ваську человек. Александрос написал у баксов, наверное, Леонтьев на вокале, который Валерий. Но, скажем так, мне больше напомнил этот трек. Господи, как же группа-то называлась? Советская такая старая группа. Ну, неплохая, неплохая. И вот вокал прям очень сильно туда смахивает. Вот хоть убей, вот прям вот где-то на подкорке плавает название группы. Не могу вспомнить. Вот, ну, в принципе, такой старый, старый, очень старый русский рок. Вот, в принципе, звучит плотно, ровно, неплохо. Но для меня как бы одноразово. То есть вот второй раз не возникнет желания переслушать. Не цепляет чем-то. Вот не хватает то ли драйва, что ли. Я не знаю, конечно, как ты считаешь?
1: Ну, мне сложно оценивать, поскольку, ну, я такую музыку, как правило, не слушаю. Я могу только вот что сказать, что мне понравился вокал. Мне понравился
0: вокал. Вокал хорош, звук хорош, прям вот все так плотненько сделано, красиво, все ровно, все правильно. Ну вот не цепляет. Вот,
1: ну... Блин, а я тебе объясню, почему не цепляет, Захар. Все-таки, ну, наверное, надо было нам родиться чуть-чуть пораньше. И на
0: еще
1: этом
0: пораньше.
1: Вырасти.
0: Если бы мы еще пораньше слышали... родились, то мы бы, наверное, просто неформатного радио бы не было, я думаю.
1: Ну, может быть. Ну, вот у меня, вот, допустим, эта песня... Вот... Блин, ну я, наверное, тоже переслушать не буду, хотя она мне понравилась, да? Она мне просто...
0: Она неплоха, я ее даже вижу. Я даже вижу этот трек на неформатном радио в ротации. Я его даже могу там себе представить. То есть такие треки все равно нужны. Они все равно нужны. Но как бы хотелось бы вот что-то такое, вот прям как фишечка, что ли, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, чтобы зацепило. Ну, вот, чтобы хоть что-то. Чтобы прям вот раз и захотелось вторую песню послушать, а потом третью. А тут как бы вот желание не возникает. Ну, опять же, ребят, не обижайтесь, наверное, просто это не мое немножечко, да. Я не хочу ничего плохого про вас сказать, на самом деле.

0: трек хорошо записанный, сведенный, вообще хорошо сделанный. Придраться вообще мне тут не к чему. Но, наверное, просто вот какой-то действительно, Захар, ты прав, сказал фишечки. Яркости какой-то, самобытности немного не хватает. Это вот, ну, в духе старого советского рока на границе, на грани с эстрадой. Вот такое, знаете, между эстрадой и роком. Что-то вот такое вот. То есть это даже, наверное,
1: между
0: не...
1: Между старым воскресеньем и машиной времени, наверное, вот что-то
0: это,
1: такое.
0: Это даже не вторая половина 80-х, это конец 70-х, начало 80-х, так кажется.
1: Ну, видимо, слишком мы молоды, чтобы обсуждать такую музыку, поэтому мы можем просто похвалить за технику, за качество, сказать спасибо, ребят, что вы есть. И я честно говорю, я бы на радио поставил бы такие треки вот в общий плейлист, чтобы они были.
0: Ну, вот. А, собственно говоря, Захар, а что нам мешает? Вот я так чувствую, что если сейчас у нас две последние группы, Самплей и Карпопост, нас очень сильно не порадуют, не удивят, то одна из двух групп, которые будут снова звучать уже через неделю, да, в следующем отборе...
1: Ну, в принципе, да. В принципе,
0: да, это, скорее всего, будет группа «Деньги», потому что трек, вот лично мне, лично у меня, он вызывает меньше всего вопросов и по сравнению с теми, что до него прозвучает.
1: Ну, давай послушаем, у нас же еще два трека, а там, может быть, и кто там, господи,
0: Складень,
1: может, все-таки нарисуется, но, по ходу дела, им вообще не хочется ехать ни на какой фестиваль. Я вообще смотрю, Рязань очень, как бы, пофигистически отнеслась к эфиру. Ну, вот, отражение только, ребята, не подкачали, хотя бы три фаната пришли, и то, я так думаю, один это вот администратор группы Вадимка. Ладно, едем дальше. Следующая группа Samplay.
0: У нас на очереди коллектив под названием Samplay. Вот. Очень тоже интересный и нестандартный подход к размещению информации о себе на сайте Неформатного радио. Рязань этим характерно, да? Что не новая группа, только я вот открываю страницу и смеюсь, да? Поскольку ребята, ну, видимо, просто все не помещалось, у них был очень долгий пресс-релиз, они этот пресс-релиз сократили, просто выбросили несколько первых абзацев, судя по всему, и у них, начиная с пресс-релиз, с такой вот фразы, да, тоже прокомментирую, процитирую точнее дословно. Для реализации этих идей был собран состав опытных музыкантов. Каких идей? Кто собрал, что, когда, почему, непонятно. Но я прекрасно понимаю, вот почему так произошло, да, но, видимо, просто либо пропали несколько абзацев, либо просто не совсем...
1: Не совсем сформированы идеи. Идея коммунизма на Марсе у них в их светлых головах все еще теплится. Вот.
0: Но ничего страшного, пусть ребята на меня не обижаются, я все прекрасно понимаю, тем более, что я, насколько понимаю, стилистика у данной команды панк и альтернатива, соответственно, панки народ такой, своеобразный, скажем так, сам панк контактовал по молодости, поэтому прекрасно все знаю. Итак, группа Samplay, насколько я понял из релиза, появилась на свет довольно-таки недавно. И опираясь на традиции альтернативы рока, группа записала свой первый ремейк EP-альбом Cover Dose и в сентябре 2014 года представила этот EP своим слушателям. И если я правильно понимаю, то весь первый, скажем так, такой мини-альбом, если переводить EP на русский, да, он был посвящен каверам. То есть своих песен не было, ребята каверили. Вот, соответственно, сейчас... В 2015 году...
1: Рубили бабло по кабакам.
0: Нет, ребята перешли от каверов, от ремейков к творениям собственного сочинения. И уже сейчас, я так понимаю, ну раз уж три трека они на Неформатное радио загрузили, соответственно, и EP, вот непосредственно свой EP, да, со своим материалом, у ребят уже готов. Ну, еще раз повторюсь, группа молодая, интересно будет послушать, тем более панков у нас до сих пор, альтернативщиков от Рязани в этом отборе еще нет. Итак, молодая и, я надеюсь, прогрессивная, интересная команда Samplay со своей композицией «Счастлив» на Неформатном радио.
1: «Счастлив» и знак вопроса, то есть вопрос такой, ты счастлив? Поехали!

0: Ну вот, нарисовалась у нас девушка в чате, говорит, группа «Деньги супер», наконец-то хорошая песня. Ну, вообще это звучало только что сэмплей. Вот, и коняшка говорил, что это панки, а я прям вот так слышу, что совсем это не панки. Это уже ближе, наверное, к Зухеру. Вот, это все-таки рок, это все-таки, наверное, ближе к альтернативе куда-то, да?
1: Ну, они о себе написали панк-альтернатива. Наверное, да, все-таки действительно альтернатива.
0: Вот, ну, неплохо. Неплохо, весьма.
1: Да, позволь, я теперь скажу. Давай. Да, наверное, я все-таки...
0: Давай, давай.
1: Тир, а то забуду мысли уйдет. А вот я, помимо рэпера и помимо тяжелых-притяжелых трэш-металлистов, еще периодически ругаю альтернативщиков. То есть я, ну, честно признаюсь, я терпеть не могу. И то, что они делают, я не понимаю этого, я не понимаю, как такое может нравиться людям, да? И мне это очень сильно корежит уши. Но вот сейчас то, что я услышал, действительно ближе к альтернативе, но это приятно слушается. Мне доставило удовольствие. Это альтернатива с человеческим лицом. Поскольку и вокал хорош, и музыка хороша, и звук чистый. Нет какого-то вот хрипения, сипения, какой-то колбасы.
0: Забываний и всякого прочего ненужного дерьма, да? То есть
1: да, дерьма в этой песне вообще нет. Вот чем свойственна альтернатива, там очень много намешано всякого мяса, извините, выражение дерьма. Мясо, дерьма и пешком. Вот. Здесь ни того, ни другого, ни третьего нет. Очень приятный звук. И я, честно говоря, удивлен, ребят. Удивлен тому, что вы совсем такие молодые, то есть в 2014 году, если я правильно понимаю, вы на свет появились, но уже сейчас год, наверное, прошел, да, ну, может быть, полтора.
0: Не, ну, судя по качеству и плотности звука и по профессиональному вокалу, я думаю, ребята сформировались из развалившихся коллективов, то есть это ребята, которые уже работали, уже играли и просто вот собрались матерые такие музыканты и основали новую группу. Я думаю, это было так.
1: Да, скорее всего, ты прав, Захар. Ну, вот видите как, у меня обычно, когда мы проводим обычные программы 5+1, я сам отбираю треки для них, я приберегаю самое вкусное, самое, на мой взгляд, интересное напоследок, на конец эфира. Вот сейчас мы абсолютно в произвольном порядке составили...
0: Не в произвольном, я вам расскажу порядок, откуда взялся. Просто я смотрел по порядку, в котором мне приходили письма. Вот, и по этим письмам, в принципе, и выставлял плейлист. Так что, как бы совершенно случайно, но самое вкусное прибереглось напоследок, да?
1: Ну да, вот, и ребятам из группы Samplay я хочу сказать спасибо. Мне было приятно эту группу услышать, эту песню услышать. И я очень бы хотел, чтобы данная команда с данной композицией была у нас неформатом радиоротации. То есть от меня галочка будет однозначно. И, соответственно, хотелось бы, чтобы и а в следующий раз, когда будет у нас отбор по другому региону, мы начали программу с группы Samplay.
0: Ну, я думаю, у них есть большой шанс. Ну и, в принципе, чего? Последняя группа сегодня от Рязани у нас, группа «Карбофос». Человек-инвалид, я так...
1: Ну, не то, что инвалид, его немного... Я надеюсь, что очень немного, но ему покоцали лицо, у него там со зрением небольшие проблемы, и человек подрался. Я надеюсь, что его не пиздили 10-15 человек, блин, одновременно тяжелыми ботинками по почкам и по морде, да? И что все нам намного проще. Но, тем не менее, такое иногда случается, и... Уж извини, дружище, да, что я об этом в прямом эфире говорю, вот, ну... Блин, ну вот так вот получилось, да, что вот
0: это жизнь,
1: Карбофос, с Виталиком произошла такая казусная недавно ситуация.
0: Вот, ну и, соответственно, не смогли они загрузить какой-то новый трек, поэтому мы нашли трек, который они грузили там год или полтора назад.
1: И да, годы, когда они участвовали в обычной программе 5+1.
0: Программе 5+1, да, и мы, наверное, вот их песню эту поставим, потому что, ну, не отписались они. Больше ничего нового не предложили, поэтому будет их трек «Степь». Он уже звучал на неформатке, по-моему, даже он у нас где-то в победителях или в
1: Нет, по-моему, он не победил, он что-то там были претензии, по-моему, именно к качеству.
0: А, к качеству были претензии. Ну, тем не менее, вот что есть, то есть. Ставим, слушаем.
1: Захар, подожди. Но я все-таки о группе должен немного рассказать.
0: Да, давай, обязательно.
1: Да, вот
0: А то мы про морду разбитую рассказали, а про группу что-то как-то подзабыли.
1: Да, в начале программы я уже говорил, что для меня хорошо знакомы, хорошо известны две рязанские команды. Это группа «Петрович и компания» и группа «Карбофос». Вот. И я считаю, что и одна, и другая команды – это, ну, не побоюсь слова, легенды. Легенды рязанского рока, легенды рязанского панк-рока. Слава богу, что эти группы до сих пор в строю, и слава богу, что, ну, сейчас о «Карбофосе» речь, да? Слава богу, что «Карбофос» сейчас довольно-таки активно выступает. То есть, ребята, по протяжении многих-многих-многих лет по-прежнему в седле, и по пальцам можно действительно пересчитать такие команды на территории России. Но, в частности, вспоминается сразу группа «Диагноз 27» из Калуги, вспоминается группа «Деникин Спирт» и группа «Твари» из Тулы. Ну, я себя вспоминать не буду, поскольку...
0: Потому что ты уже в прошлом, все.
1: Да, тем более, что мы уже как бы, да, уже потихонечку сбавляем обороты и играем редко. Вот. А что касается «Карбофоса», ребята всегда характеризовались как мощная, но в то же время позитивная, веселая команда, с интересными текстами, с интересным и харизматичным фронтменом. И это группа, которая зажигает. То есть «Карбофос» известен далеко не только в Рязани, они выступали не только на территории своей, да, они выездная группа и много где успели поиграть за годы своего существования. То есть вот, кстати, между прочим, помимо «Мото Малоярославца», «Карбофос» сейчас активно на лето планирует свою деятельность, подает заявки на многие музыкальные фестивали. Ну и я надеюсь на то, что мы с ними пересечемся и в Ельце на Липецк Мотофесте, где сами будем играть, и, надеюсь, будет играть «Карбофос». Мы, надеюсь, пересечемся с ними в Тульской области во второй половине июля на фесте «Черного легиона» на Панере. Вот они дали принципиальное согласие, что туда поедут. Вот, может быть, в Крым фест, может, нахуй в Крым они поедут. Но в любом случае, друзья мои, «Карбофос» — это весело, «Карбофос» — это не скучно, «Карбофос» — это позитивно. И, ну, я заранее готов сказать о том, что галочка от меня за эту группу будет.

0: А итак, друзья, вот и все. 22-20 на наших зеленых системных. Как-то рязанский отбор прошел прям, ну, скажем, совсем тухленько. Активность вообще никакая. 12 комментариев, 5 из них, которые наши с коняшкой. Вот. Ну, я очень сильно подумаю, делать ли живой отбор в Рязани, потому как просто так проездить бензин за здорово живешь, как бы не хотелось. Вот. Ладно, друзья.
1: Давай, давай, все-таки я прокомментирую песню, которая прозвучала, да. Я вспомнил тот эфир, когда Крабокос у нас этой песней звучал, и вспомнил претензии, которые высказывались к данной группе со стороны наших слушателей. И, ну, соответственно, как бы новую песню они загрузили, поэтому претензии придется им выслушать во второй раз. Во-первых, качество, да, качество записи оставляет желать лучшего. Ну и слава богу, на самом-то деле, что вы когда-то давно эту песню загрузили, поскольку если бы вы ее не загрузили тогда, то сейчас бы вы вообще не прозвучали и не участвовали бы в отборе. Вот, так что во всем плохом можно видеть хорошее. Это во-первых. Во-вторых, песня, насколько я понял, не характерна для группы Крабокос.
0: Ну, они, я как бы, да, панки. После вот твоей предыстории думал, сейчас будет прям, ух, что-то такое.
1: Ну, а... ну да, они же панки, они играют ну, более позитивную, более быструю, более короткую, скажем так, музыку, да. А здесь баллада, вот, ну, у каких-то панков получается, это в редких случаях, когда они играют такую лирику, балладу, да. А у отдельных панков, ну, у большинства, это не получается. Вот. И, соответственно, ну, как бы, песня-то получилась неплохая, наверное, да? Если бы она была покороче, если бы она была записана, сведена получше. А так, в целом, еще раз
0: повторю... И в ноты надо попадать, конечно. В ноты надо как-то попадать. Ну, мы надеемся, что за прошедшие годы, сколько прошло, года два, наверное, да, с момента, как они загрузили эту песню, все-таки положение улучшилось.
1: Да, положение давно у них улучшилось. Это просто, я не знаю даже судьбу, почему именно этот трек они выкладывали. Ну, это, я в любом случае у Виталика спрошу потом.
0: Ну, в любом случае, Рязань, конечно, расстроила. Активность вообще очень низкая. Ну...
1: Расстроила Рязань, Захар, я тебя перебью, расстроила Рязань активностью своей. В какой-то мере есть и наша доля вины, поскольку эфирим мы не в среду, как обычно, а во вторник. Ну, и наши слушатели уже прикормленные, вина. Они сегодня на эфир не попали, то есть мы надеялись или целиком полностью только на Рязань. Вот. А Рязань, они как бы, ну, они не привыкли вообще к программе 5+1, не привыкли к неформатному радио, не, и, соответственно, не, видимо,
0: конечно,
1: не знали.
0: Я тут с тобой не соглашусь вообще, на 1000% не соглашусь, потому что, ну, при чем тут 5+1? Что они каждый день в отборах на Малый Ярославец, что ли, участвуют? Я сомневаюсь. Просто, видимо, это такой вот похуизм. Нездоровый, на самом деле. Это очень плохо. В Туле в свое время было такое же неактивное участие. Да, в принципе, тульские музыканты, они, наверное, по активности прям вот такие же, как и рязанцы.
1: А я даже скажу, что это может быть даже избалованность. И вот я в начале программы про планетарии говорил, да? А может быть даже есть и негативные какие-то моменты в том, что есть планетарии в Рязани, что музыканты просто, они избаловались.
0: Ну, не знаю, не знаю.
1: КЗ, не будем судить.
0: В любом случае, живой отбор мы хотели делать в планетарии. В принципе, мы с Андрюхой-то договорились уже, но вот активность вообще не порадовала. То есть смысл потратиться на бензин, потратиться на охрану, на уборщиц, да, на содержание помещения, чтобы никто не пришел. Нет, это, наверное, это будет неинтересно. Ну, в любом случае, я еще подумаю. Может, все-таки мы рискнем. Ну, пока ну, вот как-то вижу,
1: да,
0: что нет.
1: Да, я повторюсь, ребята, те, кто нас слушает недавно и кто не успел услышать, да, условия, там, критерии отбора. На сайте неформатного радио завтра появится запись этого эфира и прикрепленная к ней голосовалка. Соответственно, голосовать можно не только за одну какую-то группу, да, за все понравившиеся. И та группа, которая наберет наибольшее количество голосов, она, собственно говоря, и побеждает в отборе, и едет выступать на мото «Мало Ярославец». Вначале на отборочный тур, на гала-концерт в Москву, на котором определится судьба групп, которые будут выступать на основной сцене со звездами. Вот. Ну, соответственно, в любом случае, первое место, которое займет группа, оно гарантирует участие.
0: Короче, хотя бы к голосовалке отнеситесь серьезно, потому что если будет живой отбор, то будут 5 групп из голосования. Если не будет живого отбора, значит, победившая группа поедет на Малый Яр однозначно.
1: Вот, и я еще что еще хочу добавить, я добавляю это всем, всем без исключения, чтобы не было, никогда не повторилось, не дай бог, того, что было у нас сплошь и рядом в прошлом году при отборах на Мото, Мало и Ярославе. Друзья мои, не занимайтесь накруткой голосов. У нас стоит специальная программа, она отслеживает всю эту фигню, вот, и, соответственно, накрутка, если она будет либо через динамический IP, либо там через какие-то другие проги, да, это все отслеживается на раз-два. И будет очень неприятно, будет скандал, вас снимут голосование и еще позорят нашу страну. Оно вам надо, блин. Вот, в Воронеже была такая ситуация, когда сразу несколько групп улетело. В Белоруссии не было, слава богу. Вот, но в других городах тоже такая ситуация была, некрасивая. Вот, можно сделать призывы, можно делать перепосты. Регистрация на сайте не нужна, просто зашли, тыкнули на галочку, да. Заняло это буквально переход по ссылке, там, я не знаю, 15 секунд. Это допускается. Не допускается левой накрутки голосов.
0: Вот, ну все, друзья, давайте будем прощаться, услышимся теперь все-таки в следующую среду. У нас будет отбор по Воронежу и Воронежской области. Наконец-то дождался я его, очень я ждал
1: Воронежа. Не только мы с Захаром его ждем, и радиослушатели наши заслушали. Я объясню просто, у нас еще время позволяет. Друзья мои, у нас в прошлом году был отбор на фестиваль также Мото Малый Ярославец по России и по Беларуси. И больше всего всем и ведущим, и музыкантам, и слушателям нашим понравился именно Воронеж. И своим качеством предоставленных треков, да, и интересностью групп, и профессионализмом. Ну, то есть вот Воронеж, это, ну, они даже круче были, чем белорусы. И вот поэтому мы сейчас ждем воронежский эфир.
0: Вот, так что в следующую среду у нас Воронеж. Сегодня ночью или завтра утром появится голосовалка по Рязани. Вот, всем любви, всем мира, всем добра, не болейте. Спасибо группе «Отражение», что хоть вы старались Рязань поддержать. Вот, ну, такова вот у вас активность.
1: А вообще, Захар, извини, я тебе тоже еще вот комментарий небольшой добавлю. Я не сказал бы, что эфир по Рязани был скучным. То есть, вот несмотря на такую маленькую активность, эфир был интересным, группы были разноплановые. И вот если сравнивать с другими эфирами, ну уж по крайней мере, не хуже, чем Нижний Новгород. Мне даже кажется, лучше, чем Нижний Новгород, и однозначно лучше, чем Смоленск. На мой взгляд.
0: Ну, как бы было много не моего, вот, но тем не менее отвратного ничего не было. То есть мне на 90% все понравилось.
1: Ну, скажу так, что кто бы не победил, даже, господи боже мой, Лиртион со своим космонавтом, этот полурэп, да, если они победят, тоже будет прикольно. Но вообще, кто бы не победил в этом отборе, кто бы не поехал на Мото Мало Ярославец, я думаю, что ни одна группа, ни один участник не обломает. То есть будет нормально.
0: Ну и все, друзья, всем пока, всем удачи, до свидания.
1: Всего доброго, до свидания.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было позаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем бродягу от Iron Maiden.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

пистолет, но остатки мозгов не расстреляю никак. В каждой обойме достаточно слов, способных вызвать столбняк. Вы чешете задницы попеременно,

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

Закат, восход солнца вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, но в облаке продолжать танцевать.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, привет, друзья, здравствуйте, 21.03 на моих зеленых системных. Немножечко я опоздал, потому что сегодня, смотрите, с какой я баклахой, да? И когда я с самогонкой, то как-то проще. Достал пузырь и сиди, понимаешь, бухай. Вот, а с чаем вышла задержечка. Ну ничего, чуть-чуть опоздал, не страшно. Ну что, друзья, приветствую всех, кто слушает нас на радио, здравствуйте все, кто слушает нас в онлайне, приветствую всех, кто слушать будет нас в Spotify, в Apple подкастах и в Google подкастах и на SoundStream. Здравствуйте. Вот, сегодня я запустил стрим одновременно, понимаешь, с эфиром, потому что немножечко припозднился. Так вот, Леха, привет. Здравствуй, Леха пишет, не выводится в стрим-чат. Сейчас, ребятушки, сейчас поправлю. Так, где он у меня? Вот он. Так, обновить кэш текущей страницы. Так, вот, все. На стриме чат есть. Ну что, давайте буду здороваться. Во-первых, Леха, привет. Здравствуй. Все. На стриме чат есть. Ну что, давайте буду здороваться. Во-первых, Леха, привет. Здравствуй, ты был первым.

Каши, вот же они, вот они нарисовались. Вот, ну что, друзья, Леха Иванов, привет, здравствуй, дорогой. Сегодня у нас такой, ну, во-первых, сегодня опять все новенькие, как я и обещал. И сегодня такой он утяжеленный миксер у нас будет. Тут будет альтернативка, будет ракешник, будет тяжеляк, то есть все как положено. Сегодня притяжеленный у нас эфир. Вот, своя компания, Леха, приветище, здравствуй, дорогой. Женя Баринов, привет. Вот, Дениска пишет, он уже танцующий боевой хомяк. Слушайте, ну это же здорово. Это же здорово. Вот, ну что, давайте начнем с подведения итогов. Во-первых, альтернативная голосилка, да, смотрите, у нас Last Empire получили 500 и плюс-минус получили соточку. Значит, мы это все делаем, удваиваем. И, собственно, Last Empire на баланс кладем 1000 неформатных рублей, плюс-минус 200 неформатных рублей. Ну и, наверное, Last Empire как победитель. Ну пусть, давайте я вас в трек дня какой-нибудь трек возьму. Вот, выберите какой, отправьте заявку, а я эти деньги просто не буду с вас списывать. Вот, это что касаемо альтернативной голосовалки. По обычному голосованию победили у нас Last Empire, молодцы. Вы с этим треком летите в постоянную ротацию. И в ништяки я забрал Inside of Melissa, рассветная, ну уж больно прям нежный трек был. Давайте сейчас мы нон-стопом эти два трека послушаем, а я тут немножечко в чувство приду, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер, 21:13:53, вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Здравствуйте все, кто к нам только что подключился, он Серега Вовкунчик нарисовался, вот, успел, он таки успел, доехал, разгрузился и пришел на эфир. Мы тут с ним до эфира общались, он как раз грузил, он у нас тяжеловоз, вот, так, что там, Петруха пишет, я, как оказалось, неплохой организатор. Петруха, в чем это, понимаешь, выражается? Я не понял. Вот, про Маринку мы тут за кадром. За эфиром мы на стриме тут общаемся. И вот многие пишут. Вот Юрка пишет, пусть Маринка выходит на связь. Это вот та девочка, которая сейчас пела, да? Вот Дениска пишет, в ништяки золотую коллекцию надо на диск. Я позову, конечно, но... Не знаю, она вот, видите, даже на эфир не пришла, ни на тот, ни на этот. Вот, так, Олежек завтра у нас постареет еще на годик. Но это будет завтра, заранее поздравлять нельзя, поэтому сорян, дружу, я просто рад тебя видеть. Поздравлять я тебя сегодня не имею права. Так, что там? Что там еще у нас? Женек пишет, ты говоришь, ты музыкант. Я нет, я не музыкант. Я так, это вот хрень собачья в кепочке сижу, рулю эфиром. Так, ладно, Вадим, здравствуй, дорогой, пишет, готовим ужин, слушаем всей семьей эфир. Ребят, ну, давайте еще раз я расскажу. Во-первых, как с нами связаться. Есть у нас Дискорд, ссылочка на Дискорд есть как у нас на сайте в разделе «Неформатный миксер», есть ссылочка на Дискорд у нас в эфирной теме во ВКонтакте, туда удобнее всего писать, там все варианты есть, и онлайн, и приложения, и айфоны, и андроиды, и все, что хотите. Вот, во-вторых, кто смотрит стрим во ВКонтакте, на Твиче, в Ютубе, пишите прямо в комментариях к стриму. У меня вот в одном окошке все это выводится. Я вижу ваши сообщения. WhatsApp решил не пользовать, потому что очень неудобно с WhatsApp. Там у меня только номера высвечиваются. Кто там девочка, мальчик, непонятно. И сложно отслеживать вообще ход мысли. Поэтому давайте так. Вот, комментарии в стриме и Discord. Далее. Чего? Сегодня, я уже говорил, у нас эфир такой, он приракованный, утяжеленный, альтернативненный, вот. Насобирал я треков такие, панкуха, альтернатива, тяжеляк, ракешник такой по забористи. Короче, давно уже таких эфиров не было, он сегодня будет плотненький, поэтому если кого-то коробит от данной, понимаешь, музыки, в принципе, валите нахрен на другую радиостанцию. Вот, если не коробит, давайте слушать вместе. Вот, ну и чего еще хотел сказать? Про альтернативную гласилку сказал, да, Last Empire получает 1000 неформатных рублей, плюс-минус 200 неформатных рублей, то есть я голоса удваиваю и, собственно, запускаю новую альтернативную голосовалку. Сейчас я, подождите секундочку, я старую выключу, а новую включу. Вот так вот. Все. На стриме альтернативная голосилка обновилась. Так как все новенькие, объясню. Альтернативная голосилка никак, понимаешь, абсолютно не влияет на результаты основного голосования, которое будет длиться целую неделю. Просто эти деньги, которые туда упадут, это голосование рублем, они будут умножены на 2 и зачислены вам на баланс. Вот, господа музыканты, а приз я выбираю сам, исходя из активности. Вот, ну и, конечно же, это приз будет около музыкальный, там треки дня, треки недели, какие-то вот ништяки радийные. Вот, все, друзья, давайте уже начнем. Итак, первый кандидат сегодняшний у нас, первый сегодняшний кандидат, я их увидел, скажу честно, в треках дня. Они у нас появились в треках дня. Название «Хрен выговоришь». Называется «Малефициум Арангквитта». Во! Ребята у нас из Ижевска, по-моему, сейчас, подождите, я погляжу. Да, из Ижевска, поэтому я их поставил первыми. Про себя, чего они написали. Так, злодеяние особого рода, злой дух. Короче, злые они. Название их переводится как «Духи колдовства». Первый альбом группы вышел в далеком 2010 году. Песня «На краю» является заглавным треком EP, вышедшего в 2021 году. О чем поем? О любви музыкантов к их непростой стезе. Она является собирательной, отсылает к вечным хитам группы прошлых лет. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку я сейчас, конечно же, брошу в Discord и в YouTube. ВКонтакте, к сожалению, ссылки режет. Так, Петруха пишет на фразе «Все, Захар, у меня немного завис, потому что я сегодня не бухаю, сегодня эфир будет жутко тормозить, скорее всего». Так, давайте мы, кстати, вот, хорошо, что ты мне напомнил, надо мне мейнеры отключить. Вот, все, теперь должно быть все нормально. Ну и поехали. Короче, Maleficium Aranquita, мой албанский, простите мне, я совершенно плохо на нем ругаюсь. Трек называется «На краю», город Ижевск. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21, 23, 22. Вот такие цифры красивые на моих зеленых системных. Вот, отзвучала у нас группа из Ижевска, Maleficium Aranquita. Вот, и скажу честно, я их услышал, когда выкладывал трек дня. Мне ребята показались интересными. Единственное, вот если бы там не было бы женского вокала, наверное, я бы прошел мимо. Вот, но лично по мне женский вокал все вытянул, потому что, ну, я не люблю такое вот это вот горловое пение. Я не говорю, что это плохо, ну, просто лично я не люблю. Поэтому, если бы вот не девчонка, я бы, наверное, прошел бы мимо. А так прям раз-раз и забрал. Музло очень плотное, очень классное, мне понравилось. Мне очень понравился трек, и я вот не зря, я говорю, я сегодня специально включил низовые колоночки, потому что я так подозреваю, сегодня будет интересно мне. По крайней мере, вот сейчас было здорово. Так, что тут спрашивают, где картинку лицезреть? Или ВКонтакт, заходите, группа «Неформатное радио», там есть у нас... видеозаписи. В видеозаписях прям болтается стрим сейчас. Вот живой стрим. И, соответственно, в комментарии пишите в стрим. Или на Ютубе то же самое, неформатный радиоканал. Там тоже сейчас идет стрим. Вот. И, собственно, там можно лицезреть картинку. Но там звук говно, я сразу предупреждаю. Если кому нужен качественный звук, слушайте радио. Вот. Кто-то параллельно смотрит видео, слушает радио и... колесами громкости выбирает, что ему слушать сейчас. Вот, ладно, вернемся все-таки к треку. Так, что там нам пишут? Ой, как надрываются, благо женский вокал присутствует, пишет нам Андрюха. Это у нас Челябинск. Что там себе? Олежек пишет, вот это контраст вокала мужского и женского, грубого и мягкого. Вот за это уже респектуха ребятам. Так, далее, что там? Серьезная музыка. Серьезная музыка, Юр Карцизов пишет. Все скрашивает веселая панамка. Ну, для того, мне Коляновна не успела сегодня шапку связать, пришлось панамку одевать. Так, далее, что там еще у нас? Петруха пишет, стиль... У нас в клубах популярен очень, собирают народ. Мне музыка огонь, но я за полностью мелодичный вокал. Но очень хорошо звучит. Это ж типа симфо дез, мать его, метал. Вот. Так, далее. Далее. В Дискорде пишут, вот мясо подъехало, хороший старт. Пермики пишут, все в рамках стиля, интересненько. Тараканы наружу полезли, это по поводу уха. Ну, возможно, да, у меня-то тараканов как раз нету, но у меня постоянно ощущение, что там кто-то поселился. Я сегодня вот уже с работы ехал вечером, уже начало там постреливать. Причем, ладно бы левое ухо, у меня окошко постоянно в машине открыто, а то правое, с чего бы это, я не знаю. Наверное, мне кто-то гвоздь ночью втихаря забил. Так, ну и, собственно, все, по треку больше... Никто ничего не написал. Я забыл, кстати, сказать. Я еще не втянулся, да. Долго мы в отпуске гуляли. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты, в Discord, в YouTube, на стрим. Ну, во ВКонтакте могут зарезать, но если ссылки ВКонтактовские, то они не зарезаются. Вот, это не возбраняется, это приветствуется. Единственная большая просьба, делайте это прям вот, когда звучит ваш трек, чтобы было понятно, кто это, что это и куда это. Вот, собственно, рассказал. Все, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас... А сегодня, кстати, много англоязычных названий, поэтому если я буду как-то все это неправильно произносить, не обижайтесь на меня, я не со зла, просто, ну, я с албанскими не дружу вообще языками. Ари Курт, трек называется «Умножение на ноль», по-моему, это Питер. Сейчас я погляжу, где-то у меня тут заготовлено. Да, это Питер. Это у нас Питер, и про себя ребята ни хрена не написали. Вот, поэтому, собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, я попиваю сегодня чаек. Сегодня я попиваю чаек. А! Хотел же я что сказать. Так, вон Антон пишет: всем привет, Зухер, здорово, это Юра Сургут. Антон нам пишет, что это Юра Сургут. Привет, Юра Сургут. Привет, Юра Сургут. Здравствуй, дорогой. У нас в Сургуте сейчас как раз Калюня Архиреев находится. Вот, как это называется, голова группы Pride, да, шиза и чужая аутентификация, бывает такое дело. Вот, Калюнь, если нас слышишь, привет тебе, я тебе даже лапкой помашу. Вот, ну и давайте уже ставим, слушаем, Ари Курт, умножение на ноль, город Питер, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:32 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, смотрите, что... Ну, я тут за эфиром сказал, давайте я уж повторю в радио, да. Артур, если ты нас слышишь сейчас, почему ты не вышел на связь, непонятно, жалко, что тебя тут нету. Вот, очень прям басу не хватает баса. Ну, вот лично мне, прям вот он... Я сейчас сижу с низовыми колонками, я вот понимаю, что если бы там прям был бы бас, прям бас, он бы меня прям пинал бы, потому что ритм такой достаточно интересный, нетривиальный. Вот, и прям вот если бы он бухал бы хорошо, было бы, наверное, прям вообще классно. А так здорово, мне трек понравился, я его сам в программу и выбрал, собственно. Вот, это не Антон, это Юра, да, Юрка пишет, показалось, что бас не живой. Нет, ты знаешь, он живой. Он живой, но там непонятно, то ли, как тебе сказать, он сам по себе высокий очень, да, то ли это гитара через пропущенную, ну, обычная гитара, пропущенная через... У меня, короче, в лупере такая фигня есть, кнопку нажимаешь, и обычная гитара становится бас-гитарой, и там ей, конечно, мяса не хватает. То есть вот мне не хватило, конкретно мне не хватило мяса прям вот басового в этом треке. Так, Антоха пишет: неплохо, но, как по мне, не хватает гитары и клавиш на средних частотах. Так, Витос пишет: преобладание вокала налицо, и гитара с унылым звучанием немного портят общее впечатление. Вот, Петруха пишет: возможно, другую примочку на гитару будет уже интересней. Вот, Артур, слушай, тут же мы же тебя не для того, чтобы обидеть. Прям вот это... по чесноку музыканты сыпят советы. Юра Арцизов пишет: вот есть вопросы по сведению, очень сыпят высокие частоты. Так, Петруха написал: сделано душевно, но чего-то не хватает. Может, Захар прав, нужно мясо. Так, Олежек пишет: если жвачком бахнуть, было бы интереснее. Трек полусинтетический, звучит интересно, но сухо, вокал хорошо звучит. Так, что там еще? Андрюха Челябинский, наш дружбан, пишет: конечно, песню нужно дорабатывать в плане сведения. По-моему, даже в ноты вокал не попадает. Нет, в ноты попадает, но вот в общем, как-то вот он звонко очень звучит. Сухозвонко. Сухозвонкий трек получился. Так, Юрка написал: трек интересен. Мне навеяло смесь Агаты, смысловых и еще чего-то. Показалось, что бас не живой. Так, далее. Архиреев, ты где? Слушай, он, наверное, бухает, гад. Он, наверное, бухает, потому что мы с ним сегодня общались днем. Вот, он мне сказал, что он в Сургуте. Вот, что Оксанка в Свердловске. Но на эфир не пришел, значит, бухает, я так подозреваю. А че? Приехал чувак домой к маме, ну что ему делать? Бухать. Вот, говорит, это поганая Москва, поганая. В этой поганой Москве работа кончилась. И, собственно, что тут делать? Поехал к маме. Вот, ну и правильно. Так, что там еще у нас? Все, комментарии все зачитал. Ну, в общем-то, Артур, ты все услышал, да, если ты нас слушаешь, ну или запись послушаешь. Вот мяса очень не хватает этому треку, потому что он классный, он интересный, но, блин, хочется мяска туда. Вот, Юлька у нас нарисовала, скинула ссылочку на Малефисум. Вот, сейчас я к вам добавлюсь. Молодец, Юлька, у вас плюс один. У вас плюс один, Ижевск на связи. Так, все. Все, я да, кто не... Юль, добавь еще на стрим во ВКонтакт эту ссылочку, потому что ВКонтактовскую ссылку он, я думаю, не зарежет. Я думаю, она останется. Так, что, продолжим? Продолжим. Далее у нас группа Fake Life. Тут я все эти слова знаю, поэтому я прочитал прям как истинный американец. Это у нас город Москва. Про себя они не написали ни хрена, написали: недолго правит в этом мире тень. Вот так вот. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Москва, Fake Life, в поисках завтра называется трек. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну что, друзья, 21.40 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Fake Life в поисках завтра, город Москва. Ребят, ну что, что сказать? Я слышу, что группа молодая, прям молодая, что вот еще как-то они еще не определились даже, в какую сторону рычать. Но, собственно, уже я слышу, что уже ребята, поигравшие предварительно где-то до того, вот, а может и сейчас где-то играют еще попутно, кроме этого проекта, но как бы ребята поигравшие, но куда рычать еще не определились. Но это приходит с возрастом, это нормально. Так, Юрка Арцизов пишет: такая подборка треков и на трезвую голову. Да, Юрок, я сегодня не бухаю, я к днюхе готовлю свой организм, потому что днюха будет в следующую субботу. Вот, и надо, чтобы организм отдохнул, иначе я этого не переживу. Так, Витос наш пермяк пишет: как-то странно немного записан трек, но прикольно. Так, Димку сегодня пишет: сегодня запросили QR-код, тактично в жопу послал. Я не просто в жопу, я посылаю сразу далеко и нахрен. Причем я, честно скажу, я по туле хожу по магазинам, я без маски, и без QR-кодов, и без всего-всего. Если меня хоть где-то просто останавливают и спрашивают, я говорю: пошли в жопу, и ухожу, и больше не хожу никогда в это заведение. Вот, так. Антоха пишет: трек неплох, но плотности не хватает, как будто мясо размололи в пыль. Слушай, нет, там с мясом там все в порядке, там вокал как-то, вот там двое ребят поют, и как-то они никак не определятся, кто основной вокал, кто бэк-вокал, кто на подпевке, кто... То есть вот там какая-то непонятная игра вокалов. В принципе, само музло записано, сыграно хорошо. Вот, а вокалы что-то там они гуляли. Туда гуляли, сюда гуляли. Ну, опять же, это все приходит с опытом. Я думаю, все у ребят будет нормально. Так, что там еще у нас? Андрюха наш челябинский пишет: норм, но песня как будто с каким-то пространственным звуком записана. Я подозреваю, они вокал в метро писали. Вот, они, походу, вокал писали или в метро, или в этом, как он называется, в спортзале, потому что прям там ревера на ухо, на мама, не горюй. Вот, ну... Такое тоже бывает. Так, Леха пишет: мы таки выиграли на прошлой неделе, удачи тебе на этой. А, это он понял, это они между собой общаются. Так, что там еще у нас? В Алтае снег лежит. Снег лежит, это здорово. Но я пока снега не хочу. Опять же, вот повторюсь, и только чисто из-за днюхи. Вот днюху отгуляем, потому что я подозреваю, народу до хрена придет. Я никого никогда не приглашаю, но народ приходит сам. Вот, и пусть плюсовая будет. Пусть будет плюсовая, потому что всех буду в беседке принимать. В дом народ не поместится. Вот, и... А потом вот и снег можно, и град, и цунами, и все что угодно. Но вот после днюхи. Так, Нормас в стриме звучало. Нормас в стриме звучало. И все. И все. Больше комментариев никаких нету. Больше никаких комментариев нету. Так, а мы тут только что налили. Поехали, поехали. Вот Юрка пишет: в Сургуте перепады маленькие, с минус 22 до минус 7. Прям, ну это нормально, чего же ты хотел? Ну на то он и Сургут, Сургутский край суров. Я где-то песню про Сургут слышал интересную. Вот, но сейчас вот не вспомню, откуда. У нас тут тоже перепады такие же бывают. От плюс 16 до плюс 2 прям раз, и нефиг делать. Как так и надо. Осень, а что ты хотел? Так положено, это раз. Во-вторых, смотри, как климат сильно поменялся. Вот, Гольфстрим, америкосы остановили, и прям вот везде климат поменялся. Но, с одной стороны, мне нравится, что у нас сейчас происходит, да, ну вот в нашей полосе. Я подозреваю, на следующий год я посажу черешню и абрикосы, а авось начнут вызревать. Вот, а там, глядишь, и гранаты начнут расти, и миндаль цвести. И будет у нас юг. Краснодар превратится в какую-нибудь пустыню. Вот, Крым, Черное море высохнет. У нас будет как раз комфортная температура. Так, Саня Луженков, привет, пишет, давно не был у вас в гостях. Давай, наливай, давай, давай. У меня налито, у меня, видишь, какой большой сегодня... Какой у меня сегодня большой, понимаешь, стопарь. На всех на вас хватит. Ну что, друзья? Давайте наливайте, у кого не налито. Я объявлю следующих участников. Это у нас, по-моему, одесситы. Так, Арикурт закрываю, отзвучал. Фейк Лайф закрываю, отзвучали. Так, вот же они. Вот же они. Группа «Фактор». Группа «Фактор». А, нет, это «Казань». Это «Казань», сорян. Сорян, извиняюсь. Вот, ну, одесситы сегодня тоже будут. Смотрите, трек называется «Дежавю», город Казань, группа «Фактор». Про себя они, к сожалению, ни хрена не написали, поэтому мне про... вам про них сказать нечего абсолютно. Вот, давайте слушать. Давайте слушать и делать выводы. Комментируем, не стесняемся. Музыкантам это обязательно интересно. Поехали. А, ну и пьем, кто у кого налито. Пьем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:50:05. Вот такое красивое системное время. Вот, Олег нарисовался у нас. Олег Ручий, привет. Здравствуй, дорогой. Пишет, мы из Бугульмы, Татарстан, фактор. Вот, ну, как бы, ребята, у вас написано Казань. Я и зачитал Казань. Просто в следующий раз будьте внимательнее, когда... Загружайте треки, да, загружайте их из Бугульмы, а не из... У нас на самом деле тут целый месяц мы мучились с геолокацией этой. Вот, там, короче, она у нас был сторонний скрипт, я его покупал в свое время у какого-то хохла. Вот, он работал у нас с... 15-го года, хорошо работал. Вот, а потом там что-то там забанили, какой-то сайт. Второй тоже забанили, третий отдает неправильные данные, и у нас перестал этот скрипт работать, и у многих из-за этого выскакивала ошибка на сайте, и пришлось от него избавиться. И я скачал у других каких-то хохлов другой какой-то скрипт с уже забитыми, как это называется, городами, да, и странами. Вот, и пока так, как бы... Я еще буду над этим работать, но пока вот так вот. Пока он определяет жестко, вот откуда грузите, то называй, ну, то ту дислокацию ставит. Выбор потом приколпачим. Просто у меня сейчас времени вообще не хватает на это все. Вот, Витос пишет, только что написал ВКонтакте про негров в Туле, тут же его удалили. Да, Витос, у нас есть негры, я тебе скажу больше. Они очень любят русские песни. Я когда снимал квартиру, у нас есть педуниверситет, и прямо напротив него стоит 25-этажное здание, у нас его Пизанская башня называют, потому что оно падает. Вот, я жил там на 22-м этаже, и каждый Новый год, я там года 4, наверное, прожил, у этого педуниверситета ставят большую елку. Вот, и мы на Новый год, собственно, уже когда накирдошимся хорошенько, брали с собой гитару побухать и шли к этой елке. Вот, и, собственно, там выскакивали вот эти вот негры, афганцы, и они кричали, а вот сыграй это, а я же не знаю, что они там что только не просили, понятно, что я все это не... Я себя спрашивал, вы подпевать будете? Они говорят, да. Я говорю, а давайте. И что попало, просто по гитаре бряцал, они поют, все счастливы. Вот, только так. Так, что там у нас? Димка Коробкин пишет, тоже поддерживаю и тоже трезвый. Так, что там у нас еще? Если фактор, то только фактор 2, Андрюха прикалывается, наш челябинский. Так, Олежек пишет, вещь, вот это мое, голос от меня парням, всеми лапками за них. Так, Антоха, да, Юрка, господи, я как мне привыкнуть, что Антоха это Юрка, плотненько пишет. Товарищ говорит, что смесь Депеша с Мерлином нашим Мэнсоном. Вот. Так, что там еще у нас? Олежек пишет, ребята, если с этой командой есть кто-нибудь, надо бы познакомиться, я молочу новую программу, вот такую же. Ну, вот Олег, который Ручий, смотри, это он и есть. Зайди во ВКонтактовский стрим, там тыкни по ссылке и как раз на него попадешь. Так, Саня Луженков пишет, норм, плотненько так. Далее, что там, обычный power metal, музон классный, а песня «Мимо меня». Так, если послушать дискакрит, так, это ладно, это не то. Вот, дежавю хорошо, интересненько. Далее. Ваш трек забираю себе в плеер. Круть зашло без всяких мятных. Далее. Вот, Петруха пишет, все очень сбалансировано, ничего лишнего. Если звонче, то плотность потеряет, как по мне. У нас новый трек будет звучать так, как будто мы всей группой сходили налево. Ну, главное, чтобы вы сходили, понимаешь, налево, вперед, как это называется, вперед мужским началом. Вот, а все остальное уже мелочи. Так, что там еще у нас? Как-то глуховато звучит. Витос пишет, а трек интересен. Был ли когда-нибудь миксер с инструментальной музыкой? а то не знаю, о чем песни писать. Вадим, я тебе честно скажу, не был. Я же, по-моему, несколько раз уже в эфирах задавал этот вопрос людям, которые пишут инструментальную музыку. Востребована ли она? Потому что, как сказать, ну, я инструментальную музыку не воспринимаю как музыку на каждый день. Вот, ну, не воспринимаю. То есть я не понимаю, как можно включить, да, инструментальную музыку и слушать ее просто так. Я не спорю, наверняка есть люди, которые этим занимаются, но как-то вот лично я не умею так. Я могу один раз послушать, как-то у меня в голове отложится, там, понравилось, не понравилось, и все, а дальше что с ней делать, я не знаю. Вот, поэтому вот. Что там? Нужна изюминка, Юрка пишет. Команда реально хороша, нужна... У меня вопрос коллегу. Олег, а что вокал так вы спрятали далеко? Прям вообще... то есть я слышу звук плотный, прям хороший звук такой, интересный. Я же вас... Опять же, вы мне понравились, поэтому я вас в программу взял. Но прям голос, такое ощущение, что из-за угла писали. Как будто... вокалиста выгнали на кухню, а микрофон поставили у соседа на балконе, и как-то вот он прям далеко-далеко спрятан. Мне кажется, надо было чуть-чуть его вперед выпихнуть, голосок. А так все здорово. Мне понравилось. Единственное, вот вокала мне не хватило, именно вот не хватило его громкости. Вот, а так здорово. Так, ну и, собственно, все. Я все зачитал. Поехали дальше. И мы выяснили, да, что фактор у нас из Бугульмы. А далее у нас The Action. Где вы у меня, господи? Вот же они. Тоже Бугульма. Смотрите, тоже Бугульма. Вот, трек называется «Рок-поколение». Вот, у них про себя есть описало. Группа The Action образовалась в 87 году. Состав. Вы почти ровесники моей жены. Я-то старый. А вот моей жене вы почти ровесники. Так, в том же году. А, Олег круче. Это же у нас, смотрите, это у нас один и тот же человек. Просто вот как, смотрите, как получилось-то. Как один чувак загрузил два трека. Вот, от разных групп. И прям, смотрите, попал обоими треками в одну программу. Олег, знаешь, тебе сейчас что надо сделать? Прям сейчас сходи, купи лотерейный билет в жопу программу. В жопу миксер, послушаешь записи. Прям сейчас вставай, иди в магазин, покупай лотерейный билет. Ты смотри, как вы обоими треками в одну программу попали. Вот. Что там у нас? Согласен насчет инструменталов, она не востребована. Не знаю, людей, которые прям сильно тащились от них. Вот. Как на выборе не работает уже рандом. Уже не работает рандом, уже я отказался, потому что робот там собирал такую какашку. Вот, что мне стыдно было вообще, что я вообще работаю на этом радио. Поэтому от робота отказался я уже давно. Робот не выбирает треки, выбираю сам. Так, что там еще? Олег попал. Олег попал. Не-не, пусть сейчас прям идет лотерейный билет покупать. Потому что, ну, он, смотрите, прям раз-раз и двумя треками в одну программу. Нет, я не выбирал по Бугульме. Я слушал треки и... выбирал я по звуку выбирал, я же не вижу, что там вообще тут Бугульма, там Казань. Я про населенный пункт Бугульма только сегодня узнал от тебя, что это, оказывается, Татарстан. И мне бы никак... Я вообще думал, что Бугульма — это где-то вот там, где наш Димка Хабаровский друг находится. Где-то там. А это вообще, оказывается, на другом конце. Ой... Что я сам сказал? Я уже запутался в том, что я говорил. Вот, ладно, все, поехали. Итак, The Action, рок-поколение, Бугульма ставим, слушаем. У кого налито, выпивайте. Я сегодня чай бухаю. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. А итак, друзья, ну вот бугульминский Марк Нопфлер. Money for nothing. Вот, и мы тут за эфиром на стриме. Витос пишет, вот один и тот же звукарь сводил, и прям слышу, что он не любит вокалистов. Я надел наушники, я понял, что звукарь просто сводит в наушниках. Когда я одел уши студийные, вокал хорошо слышно. Когда я слушаю мониторы и колонки, вокал где-то далеко. Вот, в наушниках нельзя сводить, ну нельзя же в них сводить. Я понимаю, в них баланс там проверить, черновую работу сделать какую-то, но потом обязательно надо мониторить. Я, допустим, всегда переслушаю мониторы, потом обычные колонки, потом в машине слушаю обязательно. Потом в наушниках слушаю, потом включаю вообще все, что у меня есть, разом слушаю. И вот из этого всего выбираю какую-то золотую середину, потому что, ну, в наушниках никогда правильно не сведешь. Там совсем другой звук. А если у тебя хорошие, качественные студийные наушники, а потом человек включает обычные вот эти затычки, и, ну, там прям просто все разнится. Поэтому сводить надо обязательно, обязательно мониторить на колонках, обязательно. Вот. Олег пишет, нет, не в наушниках. Если бы вы видели, на чем я это делаю, не поверили бы. Да почему? Почему не поверили? Поверили бы. Мы сами все так делаем. Что ты думаешь, мы тут все... Чуть не выматерился в эфир опять. Я на стриме потом выматерюсь. На радио пока нельзя. Вот. Мы все так делаем. Мы все так делаем. Вот. Так, ладно, что там? Саня пишет, соляга на норм. Дениска пишет, пока единственное, что мне понравилось, плюс-минус. Вокал бы мощнее, громче и плотнее. Вот, вот опять, видите, вокала нету. Так, Саня пишет, прям по музлу норм, мастеринг слабовато, как-то тиховато. Юрка пишет, хороший вокал, хорошо отрепетировал. Вокал хороший, его не хватает именно на дорожке, с треком его не хватает. Мы не говорим про плохой вокал, мы говорим про недоделанное сведение, недокачественное. Мы не говорим про плохой вокал, мы говорим про недоделанное сведение, недокачественное. Вот. Что...

Что еще? Ну и в принципе все. Нет, ну здорово. Здорово, я говорю, я эти треки все отслушал. Я выбирал не по местоположению, ни в коем случае. Я их слушал, мне понравилось. Вот, но нюансы есть, конечно, а грехи есть. Но это ж мы же для того и как бы тут все собрались, чтобы ткнуть пальцем в эти огрехи, да, чтобы человек понял, сказал, да, точняк, а вот тут-то я и не заметил, и раз, и переделал. И так что если в пластик еще никуда не закатали треки, то, конечно же, лучше доработать, потому что вокал прям провален везде. Вот, ладно. Собственно, все рассказали, все зачитали. Что у нас еще? Ну, едем дальше тогда уже. Тогда уже едем дальше. Олег завтра должен выиграть $1 миллион США. Половину мне. Олег, половину мне присылаешь прям сразу же в конверт. В конвертике. Вот. Так, ладно. Мэри Ленор. Мэри Ленор, где они у нас? Вот же, Киев. Киев. Я помню, у нас кто-то с Украины сегодня. Мэри Ленор у нас сегодня с Украины. Трек называется «Камень», город Киев. Про себя они написали следующее. Спонтанный нерд-панк-рок. Батан-панк-рок. Вот. Резкий вокал, нервная музыка большого города, о любви, о чудаках, о жизни и смерти. Вот. Вот так. Я выкрутился. О чудаках, о жизни и смерти. Ставим, слушаем. Мэри Ленор, Киев. Трек называется «Камень». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:11 на моих зеленых системах. Смотрите, у нас сегодня красивое время постоянно выскакивает. Вот, Олег, беги за лотерейным билетом, беги, слушай, сегодня твой день. Так, что там у нас? Олежек пишет: ништяк, обожаю подобные группы, парни, девчонки. Если есть представители этой команды, добавляйтесь, друзья, голос за вас в голосовании. Вот они, живые инструменты, такое не спрячешь. Большие молодцы, забрал себе в плеер. Так, Антоха пишет: неплохо. Витос пишет: хорошо звучит, нравится, вокал бы чуть вперед, и было бы огонь. Так, Петруха пишет: трек отличный. Петруха, кстати, у нас одессит. Где киевляне? Где киевляне? Куда, куда, почему вас нету тут? Вот. Так, Саня Луженков пишет: нет, ну а что, говорит, неплохо сыграно, круто. Так, Юрка пишет: кайфово, или это Антон пишет? А, это Антон пишет: кайфово, хорошечно, прям допивать все до конца. Допивать все до конца, я просто родился в Киеве. Вот, Юрка Арцизов пишет: отличная живаго. Отличная живаго. Качева и с женским вокалом. Сегодня прям то, что я очень люблю. В канон моей днюхи. Так, и чё? Чё сказать-то? Мне понравилось. Ну, если бы не понравилось, не взял бы в программу по любасу. Вот, Антоха пишет: вокалистка не все допивает, может быть лучше. Там, знаешь, там беда, там вокал, он задавлен чуть-чуть. Его бы тоже бы вот выпинуть бы вперед бы, выпнуть бы, выпернуть. Чтоб чуть-чуть повыпирало. Вот. Ну и опять же, сложный текст для пения. Я считаю, что вот эти вот скороговорочные... Там же послушай, как она пела. Да, нет, она здорово, она красиво все спела. Но вот эти вот скороговорочные тексты, мне кажется, их прям вот... Во-первых, живьем очень сложно. Живьем очень сложно. Я не представляю, как она это поет на концертах, если они играют живаком, да. Я не представляю, как она все это выговаривает, потому что это прям ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты- упрощать текст или прям вот, ну, так с дикцией работать, что мама не горюй. Вот, Антоха пишет, она теряет там, где точно может. Ну, может, конечно, конечно, может. Но, опять же, все же приходит у нас как? С опытом, а опыт приходит с возрастом. Вот, подрастет, разведется, замуж выйдет, еще раз разведется, сиськи когда вот до колен опустятся, и все, и вот она уже станет такой матерой рок-певицей, такой Тиной Тернер из Киева, и все будет выговаривать. Ну, сейчас пока она в начале пути, я думаю, все у нее получится, потому что коллектив классный, девчонка классная, вокал хороший, голос приятный. У них все есть для того, чтобы быть молодцами. И они молодцы. Вот. Все, я все зачитал. Я все зачитал, от себя сказал. Поехали дальше. Далее у нас группа «Холодный пуск». Так, а я кинул на киевлян? Да, кинул, ссылочку кинул. Вот, далее у нас группа «Холодный пуск». «Где вы у меня?» Так, Мэрилин Монро закрываю, чтобы мне не путаться. Вот, город Питер. Город Питер, «Холодный пуск», трек называется «Зло». Вот, и написано... О, кстати, смотрите, сегодня группе ровно год. Объясню почему. В сопроводиловке написано, группа была придумана 3 ноября 2020 года, когда была написана первая песня. Вот так вот. Сегодня, собственно, годовщина. И они прям в программу попали. Нет, я честно не читал. Это не задумано. Это так вот совпало. Сегодня одни совпадения. Блин, надо мне сходить лотерейный билет купить. Вот чего. Сейчас я схожу, куплю. Сейчас пока будет играть у нас группа «Холодный пуск», я куплю в онлайне какой-нибудь русское лото. Вот, я придумал. Так, вот, в тот день производился холодный пуск двигателя старого Volvo с немыслимым пробегом во дворе на Купчинской улице, и название группы появилось само собой. В январе 21 года начали репетировать. Уже три песни с музыкантами из группы «Старый лист». Первый концерт состоялся 5 марта 2021 года в клубе «Гараж Сарай». К концу мая окончательно сформировался состав группы. И сейчас, собственно, уже у них заканчивается работа над первым альбомом в 10 треков. И сейчас мы будем слушать песню, которая называется «Зло». Итак, «Холодный пуск», город Питер, по-моему, да? Да, город Питер. Трек «Зло». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:20:55. Вот такое красивое системное время у меня на часиках. Только что у нас отзвучал «Холодный пуск», трек называется «Зло». И вот мне написал тут, кто мне написал-то, господи, господи, кто-то написал. А, вот, Антоха написал, говорит, неплохо, чем-то напомнил «Холодный водки пузырь». Я на стриме ответил, ну, я повторюсь, но мне не «Холодный водки пузырь» ни в коем случае. «Холодный водки пузырь» — это прям красотища. Тут вот прям даже сравнивать не надо. А мне напомнило вот эти вот частушки детские, да, вот из разряда там дети нашли в гараже пулемет, больше в деревне никто не живет, и вот-вот все вот откуда-то оттуда мне ветром дует. Мне кажется, это ближе туда. Юрка пишет, вот сумасшедший сплав сектора Ляписа и Вабанка. Нихера не могу разобраться. Саня Лужунков пишет, какой перегруз злой на гитаре. Ну, зло. Трек же называется «Зло». Так, Антоха пишет, не слушайте мое альтер-эго. О, это клево, качево и здорово. Сделайте вкусно. Сделайте вкусно, и будет хорошо. Так, неоднозначно. Андрюха наш челябинский пишет, слушабельно звучит, несмотря на небольшие косяки в сведении. Там большие кошаки. Там кошаки целые в сведении. Целые кошаки, большие, но чем-то оно цепляет. Чем-то оно цепляет. Так, Антоха пишет, отдайте мне альбом в нормальном качестве. Клево, клево. Вот, но хочется альбом. Ну вот, видишь, ребята говорят, что 10 треков, вот они уже альбом практически закончили. Так, Юрка пишет, беги за лотерейным билетом сегодня поход. Я уже купил, пока вот звучал у нас «Холодный пуск» со своим злом, я сходил, купил новогодний миллиард билетик. Вот, походу я на Новый год стану миллиардером, поэтому... Но если миллиард выиграю, то вот все, кто сегодня эфир слушает, приходите, пиво с меня. Так, что там еще у нас? Простенько, но со вкусом, Витос нас, наш Витос Пермяк пишет. Олежек написал, я так понимаю, это демо и записано с репетиции. Звучит интересно по тексту «Огнище». Петруха наш одесский пишет, текст зачет, да и все остальное хорошо, но хочется, чтобы было немного разнообразней. Ну, потому что очень монотонно получается, да. Потому что монотонно. Вот, чего там еще? Вадим что-то царапает. Вадим, ну, подождем, пока он доцарапает. Я что-то хотел рассказать. Что я что-то хотел рассказать вам, пока читал комментарий, думаю, не забыть сказать. И забыл, потому что абсолютно вылетело куда-то все из головы. Ну и ладно, значит, не очень важно это было. Скорее всего, какую-то фигню хотел сказать. Так, ну и чего? Ну и что, Вадим, пиши быстрее. Вот. А, он пишет, столото сегодня разыгрывается 4:20, там делайте ставки. Я уже купил билет, Вадим, я уже купил билет на новогодний миллиард. Вот, ну уж чего уж тут уж, как это называется, спать так с королевой, да? Вот, выигрывать так миллиард. Поэтому, а что, раз сегодня такой везучий день, раз сегодня так сходится все, красивые цифры на времени. Две песни одного, понимаешь, человека в двух проектах сразу попали. Из Бугульмы два трека попали прям раз и в одну программу. Потом, что еще было? 3 ноября, день рождения группы, которая только что звучала, «Холодный пуск», и я ее беру 3 ноября в программу. Это же вот, вот смотри, сколько совпадений, поэтому я просто пошел. Я даже не выбирал билетик, я ткнул в какой-то первый попавшийся. Будем надеяться, что мне повезет. Так, ну и, собственно, чего? Едем дальше. Далее у нас группа «Граница Верхней Тайги». Трек называется «Пой». И вот этих ребят я прям даже готов... Ну, давайте, ладно, давайте послушаем. Так, сейчас я, во-первых, посмотрю, написано ли про них чего-нибудь. Ничего про них. Они написали следующее. Как известно, нам песня «Строить и жить» помогает. Желаем того же и вам. Город Сургут. Собственно, Вон оно что! Вон, я все понял! Я все, мать его, идти понял! Все я понял. Поехали, ставим, слушаем. Итак, «Граница Верхней Тайги», трек называется «Пой», дислокация «Когалым». Поперли, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, пока звучала сия данная светлая песня, я только сейчас до меня дошло, что вот Юрка, который вот у нас тут вот пишет, да, это вот и есть граница Верхней Тайги, ё-моё, что это именно он и есть. Вот, все, у меня теперь все встало на свои места. Вот, у меня тут просто пришли все собаки мои, все, все какие есть, и жена. Вот, которая ругалась на всех музыкантов. Вот, Антоха пишет, ну, у них и лучше есть. У них и лучше есть. Слушай, Антон, я послушаю, конечно. Может, у них и лучше есть. Я послушаю все, что есть на сайте. Я что хотел сказать прям вот, ну, в самом... До того, как он прозвучал. Сейчас мы дособираем грани. Сборник, вот, Коляна накричит, да, и я сегодня психанул, и сказал нахрен всех, в жопу всех, я вот завтра еще один день жду, еще один, у нас осталось там уже три человека осталось, которые, понимаешь, созвонились, они сказали, да, конечно, и все, и пропали. Соглашения не заключают никак, блин, денег не шлют. Короче, оттягивают момент, а все ждут вокруг. Все вокруг ждут. Поэтому я завтра, послезавтра жду. Я психанул, если они так и не разродятся. Я просто... у нас кто-то из ребят просился второй трек в сборник. Если... И все равно не соберу, значит, пихну туда какую-нибудь свою песню и Колкину песню. Вот, и мы выпустим этот сборник, потому что я уже не могу больше оттягивать. Это уже, ну, идиотизм на самом деле. Вот, и когда я с гранями закончу, я хочу границу Верхней Тайги позвать сборник «Золотая коллекция» в ништяки. Пока я вот эту песню себе беру на карандаш, вот, но... Если я услышу там что-то еще лучше, то, конечно, я выберу что получше. Вот. Но пока вот у меня эта песня, она прям на карандаше. Я ее себе пометочку сделал. Не знаю, как быстро он соберется, потому что я как бы набрал уже на пластинку претендентов, но не факт, что они согласятся. Вот. Но, собственно, собирать я уже уже золотую коллекцию буду. Прям сразу же начну после того, как... соберем вот эти грани. Туда выбираю треки только я, туда заявки бесполезно подавать. Как бы это будет длительный процесс, и я вот пока ништяки очередные не выпущу, я больше грани запускать не буду, потому что сейчас прям, ну так вот, такие все тугие, такие все... Сейчас я выматерюсь. Сейчас я микрофон на радио отключу, на стрим... Все, я матом поругался и, собственно, хочу сказать вам, что этим треком мы завершили сегодняшний эфир. Вот, ну давайте я же зачитаю комментарии. Вот, смотрите, что тут пишут у нас. Не они ли пели песню «Жопа синего оленя»? Нет, не они. Мы ее сегодня услышим обязательно. Вот, тут все как надо, мне зашло, фирмово записано, сведение отличное для меня лично, Витос пишет, что тут сказать, очень хорошо, где ссылка данной группы, пожалуй, скачаю, зашла очень, что там еще, Андрюха пишет, подрос, это я Собакина показывал на стриме. Вот Юрка Арцизов пишет, первый трек без жужжалок звучит светло, он классно звучит, на самом деле он здорово звучит. Вот, все, я все комментарии зачитал. Итак, рассказываю, что будет дальше. Завтра в 21:00 вы включите радио, и там будет программа Юры Арцизова. Все гениальное просто. Вот, советую послушать, выпуск интересный будет. Потом, когда она закончится, это где-то уже будет часиков так 11 вечера, 10-11, я выложу запись сегодняшнего эфира на сайт, там будет голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые вам понравились, ну и по итогам недели выберем победителя. Альтернативное голосование действует, оно будет работать ровно так же, ровно неделю, вот там, как бы там все про него расписано. Вот, про сборник сказал, про программу сказал, поматерился, поругался матом. Вроде все. Вроде все. Заканчиваю эфир однозначно самой лучшей песней, которая мне пока попадалась. Да, в принципе, давайте мы ее уже включим, пусть она начинается. После этого трека включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, услышимся с вами теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и, собственно, всем пока. Отключаюсь я. Выключаю микрофон, радио, говорю, пока, на стриме еще чуть-чуть повисю.

0: Обязательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». Спокойных ночей конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель Гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унции. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лунстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: Даже ноги оторву. Даже ноги оторву.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
3: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

локтями до неуклюжей конечности. А уши огромных размеров беспечности флаги, а ночью замучили мыши подошвы не толще бумаги. Весел без меры, но грустен без меры в грусти. Белые бивни не более чем украшение. Хочется в небо, но кто же без крыльев пустит?

канат молчание. Хрусталь

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго.

0: Припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
1: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали! Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Резиденты Неформатного клуба. Резиденты Неформатного клуба.

0: Включаем диктофончик.
1: А, проходите. А, ну, здравствуйте. Оп, здравствуйте. А, присаживайтесь. А вот здесь. Ну что ж, давайте рассказывайте про все как есть. А, простите, сегодня вы Кутузов или Наполеон? А то с утра тут ваши братья было уже с миллион.

Улыбка на лице и глазки, как рентгены, аж жуть. Ты можешь выключить свой диктофон, я ничего не скажу. Но что с меня

все понятно. Марья Ивановна, в палате номер 6, там, где два новичка, ну, которых неделю назад нам привезли. Вот, они играют в доктора и пациента. Да. Один якобы с диктофоном, в руке пирожок держит, а второй хитроумным прикидывается. Понимаешь, волком смотрит, прищурился и бормочет себе что-то под нос. Так вот, Марья Ивановна, дозу можете не увеличивать. Они уже конкретно.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Участники сборника «Грани».
2: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва. Трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Снова вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я.

Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, на

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

Согласен. Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел

Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. А я отправляюсь в дорогу, опять отправляюсь в дорогу.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки, слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хренов тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло, пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется, трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом.

Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут мир.

так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных.

0: мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела. Средь времен молчаливо скользя, обратилась слезами дождя. С предрассветным туманом и края месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
3: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Сегодня вторник, 21.00, 25 сентября. Это значит, что сегодня вышла, наконец-то, из длительного, продолжительного отпуска программа «Неформатная бомбардировка». Итак, приветствую всех, кто уже в чате. Пока вижу только Антоха Андреева. Сейчас я на всякий случай обновлю страничку. Вот, Антоха, приветище тебе. Вижу, Анжелка нарисовалась. Привет тебе, Анжелка. Вот, ну и, собственно, что произошло? Заглянул я в прошлый выпуск «Неформатной бомбардировки», которая была у нас аж на 10 июля. Вот, поглядел на голосовалку, думал, возьму оттуда сегодня каких-то групп, каких-то треков в ротацию, и понял, что не возьму. То есть абсолютно саботировали все это дело музыканты. Голосов 0-0-0, то есть из 12 треков проголосовали более-менее за один. Вот, ну, я решил, пусть тогда вся та программа канет в лету. Вот так вот. И начнем с чистого листа. Итак, друзья, сегодня у нас очередная дюжина треков от компании «Бомба Питер». Давайте расскажу, как с нами общаться, кто не знает. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5, есть мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru». Туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Завели мы новомодную штуку Telegram. Как каналы пишутся правильно, смотрите в заведенной теме во ВКонтакте. Ну и, конечно же, сам ВКонтакт. Находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Друзья, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на какие-то свои ближайшие мероприятия, там, я не знаю, группы, сайты, это не возбраняется, это приветствуется. Вот. Ну и, собственно, что, поехали. Вижу, вот в телеграфе у нас появился новый человек. Так, сейчас у меня это где-то квакает там за кадром. Канон бытия. Не знаю, как тебя зовут, человек? По-русски напиши, будем. Потому что не люблю я по кличкам общаться. Кстати, Серега, приветище тебе, спрашивает, поздравил ли я Злу с днем рождения. Конечно, я Злу поздравил. А как же я Злу свою не поздравлю с днюхой? Шикарно отгуляли. Вот, под конец, ну, вообще, начнем с того, что я прям начал сильно отдавать пурпурным цветом, потому как сидел я один с тремя бабами, пил сухое винишко, и вот прям чувствовал, как начинаю принимать синий цвет. Прям вот лиловые всякие оттенки на мне начали появляться. Вот, но в последний момент приехал Серега и спас праздник, привез пузырь водки, и мы с ним наконец-то нахерачились. Вот, и, собственно, праздник был спасен. Вот, ладно, Родик, приветище тебе, дружище. И давайте, наверное, стартанем. Лютик я вот пишет, нельзя мне тут с именем быть. Ну, пиши тогда в другой, как это называется, в другой мессенджер. Давайте все общаться во ВКонтакте, потому что у меня тогда будет одно окошко перед мордой, и я буду все видеть. Вот, Серега Ставроград, приветище тебе еще раз. Сегодня уже с утра здоровкались, но под вечер. Вот давай я с тобой и живьем поболтаю. Итак, ладно, едем. Едем уже по эфиру. Первой группы у нас... Так, сейчас я открою, во-первых, Где-то мне Дашка скинула. А, вот же, сопроводиловки. И буду прям зачитывать, что есть. А есть у нас следующее. Вот, кстати, сегодня прям вот засилье вот этих вот

Purple Tears выйдет под названием «Верни мне сердце». Это говорит о том, что готовящийся к выходу альбом будет полностью на русском языке. Вот, если бы вы еще полностью на русском языке назвали группу, это было бы замечательно. Причем вот я... Дашка, она надо мной издевается. Вы знаете, она сейчас находится в Ирландии. Нет, или в Исландии. В Исландии. Вот, она сейчас просто греется. Греется в Исландии, в этой южной замечательной стране. Вот. И улыбается, потому что вот она мне пишет вот эти как группы. Я всех говорю, ну пиши мне транскрипцию. Я же человек необразованный. Я не знаю, как все это читается. Вот. В итоге, ладно. Итак, Devil Tears, «Верни мне сердце», город Ростов-на-Дону. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, слушатели, музыканты, не стесняйтесь. Пишите свои комментарии по треку. Давайте его будем разбирать по косточкам. Поехали.

А итак, друзья, звучал первый трек сегодняшней программы. Это было невыговариваемое, невыговариваемое. Вот, ни хрена себе, какое слово смог выговорить. Devil Tears. Верни мне сердце, Ростов-на-Дону. Вот, народ тут у нас в телеге пишет, зачем называть группу английскими буквами и петь русскими словами. Вот, Серега предположил, что похожи они на парк Горького. Слушай, ну не похожи совсем. Если парк Горького, они себя как бы рокерами не заявляли, в принципе, но у них получался такой тяжеляк классный. Но там, конечно, большое преимущество было по вокалу, потому что Носков и Маршал, они все-таки, ну, прям мастодонты. Вот, не скажу, что это похоже на парк Горького, но и не скажу, что это прям вот уж совсем по всень, как написали. Вот Женек нарисовался, привет тебе, дружище, пишет, ванилька такая звучит, типа кто что-то сделал для металлов в свои годы. Ну, не знаю. Антоха пишет, неплохо, правда, слегка припопсовано, но в целом зашло. Ставроград, вот Серега пишет, это все промозглые столичные мода-кризисы по названиям на латинице. Все хотят в круизы, чтобы их на английском не коверкали. На соотечественниковую культуру поплевывают негодники. Согласен полностью. Полностью согласен. Вот. Так, и... А, вот пишет Серый, что не говорил он, что похоже на парк Горького. Просто вспомнил группу с английским названием, но пели, которые на русском. Ну, они почему были с английским названием, Серега, чтоб ты знал просто. Потому как изначально собрались-то они и жили в городе Америки. В городе Америки, там они очень долго отыграли, отгастролировали. Только потом вернулись в Россию. И уже когда вернулись, они-то нахрен и распались. И не стало этой группы. То есть, ну, может, они тут год-два еще у нас посуществовали на родине. Вот, так что, как бы, у них все по-правильному. Приехали в Россию, перестали быть англоназванной группой. Вот, ладно. Больше никто ничего не написал, к сожалению. Ну и ребята, соответственно, с Ростова-на-Дону тоже в эфирном чате не появились. Ну да ладно. Едем дальше. Далее у нас... Ну, что я буду... Даже врать не буду. Мой друг, замечательный, давний друг неформатного радио, Андрюха Куприянов. Город. Город «Озоновый слой». Я даже так скажу, не группа, а город целый «Озоновый слой». Вот, не знаю, Андрюха сейчас у нас появится, не появится. У них сейчас позднень, когда Дашка прислала первый список. Я его не утвердил, потому что она поставила «Озоновый слой» в самый конец списка. Вот, и я могу сказать, что нет, они точно бы не услышали. Но сейчас есть шанс, что Андрюха все-таки краем уха нас послушивает. Итак, Красноярск. Город, группа «Озоновый слой», трек называется «Звездочка». Я, насколько понял, это прям вот свежак-свежак у них. Вот, и еще раз напоминаю, Андрюха, должок за тобой, Андрюха. Вот, поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, 21.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже ушло. Только что у нас отзвучала группа «Озоновый слой», Красноярск, со своей свежей композицией «Звездочка». Вот, и у нас тут в Телеграме началось обсуждение, почему английский поет по-русски, почему Зухер тогда говорит по-русски. Вот, ну, тут все на самом деле просто, потому что кликуха моя появилась именно в те лохматые годы, когда я еще работал на Европе Плюс, и именно оттуда она ко мне прилипла. И тогда еще не было интернетов, чтобы почитать значение этого слова. Вот. И то, что вот тут приложили сыщик, это все фигня. На самом деле в блатном жаргоне это был как поставщик проституток или что-то такое. Вот. Но тогда просветиться было негде и прилипло. И прилипло. Вот. Ну и как бы прилипло и прилипло. Ладно. И уже много-много лет я уже привык. Мне пофигу на все эти значения. Как бы уже это родное. Вот, ладно, вернемся все-таки к треку. Антоха вот пишет: неплохо, хотя гармошки не хватает. Серега пишет: текста и подача, как у Мумитроля, заворот мозгов моих, что-то там глубоко личное пелось. Женька пишет: в общем, на-на-на и далеко. Вот. Ну, наверное. Не знаю. Я, если честно, прослушал весь трек, потому как, вот, на самом деле, хреново, когда много всяких окошек. Я сейчас Телеграм закрою, ребят, все, я в Телеграме не общаюсь, а давайте общаемся все во ВКонтакте. Вот, у кого уже ВКонтакта нет, тогда уж пишите хрен с ним в Телеграф, но я делаю преимущество именно во ВКонтакте. Ладно, едем дальше. Андрюха тоже не нарисовался у нас в эфирном чате, но, видимо, уже дрыхнет, потому что у них, насколько я помню, сейчас как раз 25 часов 20 минут. И причем уже 26 сентября. Вот. Ладно, едем дальше. Далее у нас проект Долбушина и Пугач. Твою мать. Долбушина и Пугач. Город Ижевск. Вот тоже у них поздняк, я так подозреваю, сейчас. «Опять снишься» называется трек. Давайте читаю сопроводиловку. «Самые близкие люди могут мгновенно стать чужими и наоборот. В песне «Опять снишься» мы постарались передать эмоции постоянного расставания и постоянного схождения двух, а может быть и больше, влюбленных сердец». Вот, мало того, что название интригует, но и сопроводиловка как бы прям вот прямо показывает на шведские семьи. Ну да ладно. Ставим, слушаем. Поехали, Долбушина и Пугач. «Опять снишься», город Ижевск. Не забывайте, комментируйте.

Итак, друзья, Долбушина и Пугач опять снишься. Город Ижевск. Ой, ё-моё. Нет, я ржу на вот это вот все. Вот эта фраза, вот это предложение одной фразы очень смешно смотрится у меня на мониторе. Вот. Но, тем не менее, музло достаточно такое серьезное. Сделано все неплохо в плане техники. Вот, Анжелка написала: девочка-лапочка, даже отработки оторвала, а вот уже всякие тонкости обсуждайте сами. Ну, а какие тонкости? Мы тут тонкости не обсуждаем. На бомбардировке мы просто общаемся. А раз у нас ни Долбушина, ни Пугач не появились в эфирном чате, а так бы мы бы с ними бы потрепались и повыясняли, вы тут много чего вопросов бы позадавали, то, собственно, и обсуждать-то особо нечего. Вот, Серега спрашивает, что такое флешбэк. Вот, ну и тут кто как мог объяснили, я не буду это зачитывать. Мне больше всего понравилось: при сгорании нейронов мозга перед тобой появляется то, что ты видел раньше. Я так понимаю, наш Серега из города Жлобин не понаслышке знает про флешбэк. Вот, Серый, ты клея меньше нюхай, потому что это расстраивает твоего третьего и пятого выдуманных друзей. Вот, они от этого прям грустят. Канон Бытия пишет: скоро наш трек, и говорит: земляки. Земляки звучат. Так, а Канон Бытия у нас, ты тоже у нас, получается, из Ижевска. Как я узнал, и что скоро вы зазвучите, я сейчас выясню просто, кто у нас еще из Ижевска. Кто тут у нас еще из Ижевска? А никого у нас тут больше из Ижевска нету. Ну, кстати, сегодня вот география интересная. Смотрите, Псков, Ярославль, Хабаровск, Комсомольск. Что тут у нас еще? Свердловск. Интересная подборка. И все в других часовых поясах практически. Вот поэтому-то музыкантов мы и не видим в эфирном чате. Кроме товарища, который просил называть себя Лютиком. Слушай, ну, Лютик это из Сапковского, я так понял, да? Вот если из Сапковского, то я-то, знаешь, вот всю серию ждал, когда уже грохнут его. Когда уже его грохнут. Вот, ну так он и дожил живым до конца всей вот этой вот длинной книги. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... Я потерял. Сейчас найду. Я когда мотал, смотрел, кто откуда. Вот же. Эль Маше. Или Эль Маше. Я не знаю, как правильно ставить ударение. Трек называется «БББ». Как раз вот ребята из Свердловска. Читаю сопроводиловку. Группа появилась в результате затянувшейся шутки. В 2012 году два заядлых рокера, Алексей Бобылев и Алексей Ануфриев, решили шутки ради почитать рэп. Себя показать, народ посмешить. Вот, дальше читать не буду, потому что тут целое ведро текста. И я думаю, такое вот вступление вполне себе неплохое. Итак, Эль Маше, Свердловск, БББ, Екатеринбург. Я не знаю, кому как удобнее. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21.34 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас. Так, ну, что тут нам народ пишет? Серега пишет, у меня нет друзей совсем. Слушай, ну, Коляновна вот говорит, что если бы ты девчачьи аккаунты не создавал изначально, не был бы бедняжкой. Вот, пишет Норм Трек, рэп-момент подсасывает или Нойза, или Фреда Дёрста. Но, в принципе, я в говно, мне норм. Женек пишет, вот, охуенно жи, то есть, я так понимаю, понравилось. Антох пишет, напомнила дискотеку «Аварию», а так прикольно. Ну, скажем так, дискотека «Авария» вполне себе нормальные ребята были. Я не знаю, они сейчас играют, поигрывают ли. Вот, но достаточно взрослые пацанчики делали то, что, как говорится, надо на то время. На то время, ибо диджеем я работал не только на радио, но и на дискотеках, и скажу вам, что «Авария» там прям часто выручала. Так что это неплохое сравнение. Так, Ставроград, Серег пишет, простите меня, мои уши и душа. Да, Серег, ну тут как бы, ты тут у нас много чего можешь услышать. Вот, поэтому готовься, готовься. Так, Женек вот пишет, короче, клоны питерских пасанов, да, с аниматорс, не знаю. Знаешь, вот я из последнего, что я услышал, в таком стиле меня очень даже воткнуло группа «Турбина Туриста». Очень интересно ребята работают. Прям вот с удовольствием бы сходил даже на них живьем, посмотрел бы. Хотя вот вообще не в моем стиле, не в моем вкусе, но работают прям замечательно, мальчишки. Так, вот предлагает Серега рассказать, как монетизировать Коляновне бабские аки в скайпе. Вот, ты знаешь, Коляновна монетизирует все свое свободное время в работе на государство. По вечерам она работает на нашу семью. Вот, и я думаю, ей больше ничего монетизировать не надо. Ладно, едем дальше. Никто ничего больше не написал. Ну-ну написал, товарищ Лютик. Ты ну-ну написал по поводу моей вот этой вот моего отступления к Лютику от Сапковского, или ты вообще ну-ну написал? Я не понял, дружище. Объясни, расскажи. Ладно, едем дальше. Далее у нас вот еще одно заковыристое название. Moses Maya West. Let's Start называется трек. Тоже у нас Ростов-на-Дону. А, вот здесь написано. Moses Maya West. Вот есть еще все-таки нормальные люди. Есть. Вот пишут транскрипцию, чтобы вот Зухер не мучился. Хотя я вот это все, в принципе, смог прочитать. В переводе означает «спасательный жилет Моисея». Ох, нифига себе. Группа с довольно длительной историей. Впервые музыканты собрались в 2011 году. С самого начала ориентировались на такие стили, как рок. Впоследствии поэкспериментировали над стилями и стали просто музыкантами. Вот, это, кстати, самый правильный путь. Ставим, слушаем. «Спасательный жилет Моисея». Let's Start называется трек. Ну, я так понял, он сейчас будет у нас англоязычный. Поехали, ставим, слушаем. Ну и не стесняемся комментировать.

Что-то я тут мучился, походу передергал все треки. Ну ладно, сейчас погляжу, посравниваю. Так, ню-ню у нас было по поводу поиска меня, я понял. Тебя мы не нашли. Но ты же, мы тебя все равно определим в ходе передачи. Мы тебя определим и выясним, где ты уже был. Так, по поводу трека. «Спасательный жилет» Моисей только что отзвучал. Ставроград Серега пишет: «Музычка в норме, первая за вечер». Ты знаешь, а меня наоборот напрягло. Мы с тобой как два этих антигероя. Не, как они называются, господи, антонимы, да, слова противоположности. Так, сейчас, я просто ищу. Тут, в принципе, весь чат сваливается на то, как стебут Зухера. Ну, не говорю я на других языках. Ну что, я по-русски-то косноязычен. Ну, тут уже мне как бы английские всякие вообще не для меня. Да, вот, антагонисты, Галинка, спасибо. Правильно. Так, вот Антоха написал: «Неплохо, легенько, не напряжно». Далее. «Мягко, иностранно, чуть не уснул», написал Родик. Вот у меня тоже, у меня прям вот, я не знаю, если Серегу музыка впечатлила, то меня как... Ну, тут больше, наверное, работа звукаря, потому что прям вот как-то вот очень-очень... Ребят, если еще в пластике не отпечатались, и вот у вас весь альбом вот в таком звуке, я советую вам все-таки поработать именно с звуком, потому что он очень ватный. Прям вот он... Есть понятие «мягкий звук», «ламповый», да? Вот это не к этому треку абсолютно. То есть он именно ватный, он усыпляет. То есть такое ощущение, что где-то вот над частотами не доработали, и вот все как-то вот оно в кучу, в большую свалилось. Вот, но это опять же только мое мнение, я на бога не претендую. Вот Лютик пишет: «Мне скучным показался трек». Я так подозреваю, все дело в том, что вот именно из-за такого сведения его трудно слушать. Вот. Ладно. Так, что там у нас? Вот, Серег пишет: не антагонисты, а дополнителисты. Че ни одному, то другому. Ну, может быть. Как бы это нормально. Ладно. В принципе, больше никто... Вот Маринка пишет: «А я прям затанцевала». Ну, видимо, вот для девочек как-то вот это все хорошо. А для нас, унылых вот этих вот токсикоманов, Серый у нас вообще вон клей нюхает, тяжеловат. Нет, на самом деле он нормальный такой, на брит-поп похоже. Вот, но вот именно по качеству звука, я как человек, который придирчив к этому, не в силу того, что хочу придираться, а просто, когда через меня очень много музыки проходит всякой, волей-неволей начинаешь вслушиваться. Вот, и у меня уши прям за это цепляются. Ладно, едем дальше. Патриотичный саунд, написал Женек. В чем патриотизм? Я не понял. Ну да ладно. А, бритый поп. Все понял. Согласен. Ладно, едем дальше. Далее у нас Денис Чудинов и группа «Вызов». Город Питер. Наш славный трек называется «Плоскость». Есть сопроводиловка, она очень длинная. Давайте вот прям начало самое зачитаю. Денис Чудинов, питерский рок-музыкант, автор-исполнитель, лидер группы «Вызов». Начало творческой деятельности Дениса началось с 90-х годов. Вот, все. Дальше не буду читать, потому что очень много. Если Денис присутствует в эфирном чате, то давай, Дениска, кидай ссылочки на свои группы, сайты, где люди смогут зайти и прочитать, кому что понравится. Итак, Денис Чудинов, трек называется «Плоскость», Питер, поехали.

Вылеплено жизнь из печальных осколков. Выпито все, что разлито в стакан. Все, что нам надо, лежит под ногами. Можно забрать, но лязгнет капкан. Поезд уходит, мелькнув фонарями.

можно уйти или сгореть без остатка. Вот перспектива в ближайшие дни. Жаль только то, что в эти мгновения мы, как всегда, остаемся одни. Плоскость

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, 21:52 на моих зеленых системных. Тут пока звучал у нас Денис Чудинов, я пробежался по новичкам в нашем чате, подобавлялся в друзья. Не пугайтесь, это правда я. Вот, итак, выяснил я, почему девчонки плясали под спасательный жилет Моисея. Все стало ясно, потому что девчонки эти песни слушают практически каждый день. Вот. А у них ухо как бы слышит только то, что хочет слышать. А у нас уже ухо замыленное, профессиональное. Поэтому мы, как всегда, накопали гадостей. Вот, ладно, это все не страшно. Это все проходит с профессионализмом. Читаю комментарии по треку группы «Вызов», город Питер. «Плоскость» только что отзвучала. Так, Димка нарисовался у нас. Привет тебе, Димка. Пишет, вот вчера вечером кассетник сделал на старом японском аппарате. Сейчас послушаю бомбардировку, если закатит, то спать не брякнусь. Я думал, ты сейчас про звук скажешь, что вот на кассетник. А, кстати, звук очень похож на кассетник, кстати. Ну, посмотрим. Я на самом деле не знаю, что за песни, я их не слышал до этого ни разу. Я с вами точно так же первый раз их слушаю, поэтому... Как бы ничего тебе сказать не могу. Брякнешься ты спать или не брякнешься. Так, Серега вот Малинин, который пишет первый серьезный трек за сегодня. Родик пишет: музыкально красиво, текст слегка подгружает, но пару прослушиваний решают вопрос и зазвучит заново. Скрепно-диско. Что за скрепно-диско? Что за новый стиль? Подскажи. Объясни хотя бы мне бестолковому. Так, Антоха пишет: неплохо, хотя в куплетах эмоций маловато. Ну, я тебе могу сказать, видимо, вот они как в 90-х годах начали петь. Тогда модно было так петь. Вот, и, в принципе, так и поют до сих пор. Я считаю это скорее минусом, чем плюсом, потому что любой музыкант, он должен развиваться. А за 20 лет уж по-любому надо было... хоть во что-то доразвиться, потому что, ну, чисто мое мнение, опять же, сейчас, может, ребята на меня обидятся, но это лично мое мнение, жизни мало, вот мало жизни прям в треке, он монотонный, он как начался, и прям буц-буц-буц-буц вначале так что-то еще зацепило, а потом все, вот монотонность, она съела весь трек. Слова не слушаю, не потому что вредничаю, а просто мозг фильтрует, слушаю уже, когда трек понравился на второй, на третий раз. Поэтому, как бы, я слушаю аранжировку в целом. Так, Серега Ставроград пишет: вот зачем такая шаблонная поэзия? Настроение понятно, оно правильное. Успехов и роста в песенном образотворении словом. Далее. Женек тут шутит. Ну, не буду я это читать. Не буду. Зачем обижать музыканта? Ну, нехорошо это. Не гуд. Итак, у нас отзвучал Денис Чудинов, группа «Вызов», трек назывался «Плоскость». Едем дальше. Дальше у нас, так, сейчас мы перемотаем. Так, вообще мы не перемотаем, я сейчас к чертовой матери удалю из текста все, что уже я зачитал. Вот, чтобы мне не путаться. Александр Шумнов, город Комсомольск. «Наше детство» называется трек. Читаю сопроводиловку. Многие из нас мечтают вернуться в детство, туда, где все было в новинку, в том числе и первые чувства. Новая песня Александра Шумнова дарит вам такую возможность. Это совместная работа с Михаилом Черковым. Прекрасный текст, волшебная мелодия, которая с первых нот радует ухо. Все. Вот последнюю фразу я не буду читать, потому что это... как бы я считаю, притянуто. Давайте сперва слушать. Итак, Александр Шумнов, город Комсомольск. Трек называется «Наше детство». Поехали.

Итак, друзья, только что отзвучал Александр Шумнов. Наше детство, город Комсомольск. Народ вот начал ерничать, смотрю. Вот, ну, не знаю, ребят, что вы так прям, что вы прям так. Так, вот пишет Серега, аранжировки-то современные, можно было украсть старые аранжировки у групп тех времен. Не знаю, зачем, зачем. Родик пишет, красиво звучит, напоминает мои любимые песни из фильмов 70-х, 80-х. Ну, не знаю, слушай, ты прям... я вот в те годы не помню таких, таких звучащих песен. Они были как-то более патриотичны, что ли. Вот. Так, ладно, яд пропустим. Костик вот у нас нарисовался, пишет, ностальгия. Мои мафоны все сломались, в сарае стоят, как в музее. Серега вот пишет, не терплю манерничание в вокале. Деланный голос называю, и это от всего остального отвращает. Тоже пойду проветриться. Ну, да вроде нет. Честно скажу, вот сейчас слушал, меня смутило только одно. Недоработанная техническая часть, потому что вокал местами просто теряется в остальной минусовке. Как бы это недоработка звукорежиссера. Есть там несколько мест, когда просто вокал превращается в кашу, его становится не слышно. Я бы советовал, если еще в пластике не отпечатали, покрутить эквалайзерами, фильтрами, компрессорами и все это дело подровнять. И, в принципе, будет неплохо. Так, Антох пишет, неплохо, хотя и песня скорее про подростковый возраст. Ну, так тут и написано, что все, кто мечтают впасть в детство, но не в тот возраст, когда штаны мокрые, а именно вот как раз в подростковый возраст. Так, далее. Вот, Женек пишет, что я-то, я же, говорит, серьезно, без стебалова. Ну, давай я зачитаю. Вот он написал, чуете, как богато аранжировка-то звучит, да? Чуете? Чуете, как богато звучит? Так, Димка пишет, из 70-х точно ничего нету. Вокал вообще не берем в счет. Женек написал. Вот, пока не сплю. Ну, вот, видишь, Димка, значит, что-то будет еще сегодня. Ладно, все, больше никто ничего не написал. Едем дальше. Далее у нас город Воткинск. Воткинск. Проект Юльча Ю. Твои глаза называется трек. И давайте, ну, вот одно предложение зачитаю. Группа Юльча Ю. Молодой, как бы не очень молодой коллектив. Образованный на родине Чайковского в городе Воткинск. Играем в стиле поп-рок, инди-рок. Первый дебют у свое официальное существование считаем 12 июня 2016 года на фестивале «Рок над водкой». Все, дальше читать не буду, потому что тут очень много всего. Давайте слушать и как бы делать сами выводы. Итак, Юльча Ю, «Твои глаза», город Воткинск, поехали.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучала у нас группа Юльчаю, город Воткинск. Вот, и в принципе, вполне даже вот, я смотрю, народ принялся ругать, а я поругаю только одно место, но опять же, я, если честно, вот я весь трек слушал, я не мог понять, то ли девочка поет зажато, то ли это так хреново поработал звукарь. Вот я еще до сих пор не разобрался. Я потом буду, когда запись эфира выкладывать, я обязательно переслушаю. Интересный голосок, интересная подача. В некоторых местах, конечно, было малеха перебора, и это отметили люди. А в некоторых местах прям хотелось конкретно выделить прям вот... я все время забываю, как это называется... Когда рычать начинают. Вот прям вот там пожестче надо было. Может быть, это все вот не докрутил как раз звукач. Но по мне так вполне себе даже интересно прозвучало. Так, ну давайте комментарии зачитаю. Ванек вот пишет: похоже, вокалистка в каждом куплете пытается использовать все известные ей вокальные фишки. Да нет, ну там же как оно просится все вот это. Я считаю, что там спето вот именно... Ну, исходя из музыки, исходя, да, из того, что играет в музыкальной части, вот прям от и до. Вот, но в плане техники, опять же, вот я еще не разобрался, то ли вокалистка зажимается, то ли так звукач поработал. Ну, тут, наверное, уже не разберусь, но вот, по крайней мере, первое впечатление такое. Антоха пишет: не зашло, вокал и музыка диссонируют как-то, да и просто голос ухо режет. Серега Ставроград пишет: тембр у нее зато свой есть, узнаваемый, кривляться перестанет, получится своя фишка. Вот, Маринка пишет: вдруг она не кривлялась. Кстати, да, она не кривлялась, кстати, Сереж, она прям вот слышно, я услышал даже, как она работает. Она все интересно сделала. Просто, видимо, немного не твое. Сошлюсь на это. Просто ты не любишь такой вокал. Такую работу с вокалом. Так. Женек пишет: что так мало вокальных партий-то? Могла бы там такого наворотить. Терцию в октаву запилить, голосину, и было бы богато. И Том Морелло бы сам приехал и записал свою очень сложную партию. Не знаю. Я так и не понял, то ли это... Ладно. Так, в океане есть дно.

Маринка не знает, как танцевать под такую музыку. А вот как раз под такую-то музыку, когда танцуешь, это вот выше комментариями, когда люди обсуждали клей и минеральную вату. Вот, примерно такой танец и получится. Так, вот Антоха пишет, она не зажато поет, она просто сильно слишком старается. Да нет, дело не в том, что она старается как положено. Старается как положено, а вот именно, ну как я слышу просто уже, что окончание слов, они прям вот раз и зажимаются. То ли вот, я не могу понять, то ли это звукарь так плохо почистил вокал и ввел в основной минус, то ли это она именно так поет. Вот если она так поет, то вот с этим надо бороться, потому что голос сильный, голос красивый, техника своя есть, и тембр свой есть, и как бы второй раз услышав, я точно не спутаю. Вот. А в плане вот этих ошибок просто выяснить, кто виноват и с чем это есть. Так, Маринка пишет, для меня есть две музыки, под одну я танцую, вторую слушаю. Здесь я не танцевал, и слушать как-то тяжко. Ну, для этого есть всякого рода слабительные напитки. Так, Родик вот пишет, на мой слух немного поджимает свой голос местами, но звучит своеобразный. Вот. Ну и все, собственно, по треку больше никто ничего не написал. Ребят, ну интересно, на самом деле, держите эту фишку, работайте, и я думаю, у вас прям есть хороший шанс выделиться из общей массы музыкантов и вполне себе двигаться дальше. Так, все, едем дальше. Так, мне теперь не потерять. А, вот, группа Прок, город Хабаровск. Вот у них сейчас, если мне не изменяет память, вообще 33 часа и 14 минут. А, нет, 30 часов у них и 14 минут. То есть далеко уже у них среда. Так и жили, называется трек. Ну, давайте зачитаю сопроводиловку. Группа Прок образовалась в городе Хабаровске в конце 2009 года. Начав свой путь как панк-группа, в настоящее время коллектив определяет свою стилистику как экспериментальный рок и психопанк с элементами гранжа. И сибирского панка, мать вашу, вы все намешали. Все намешали. Мощнейшая энергетика, неистовая подача, яркие тексты, все это прок. Ну, давайте послушаем. А не призагнули ли вы? Поехали. А итак, группа Прок, город Хабаровск. Трек называется «Так и жили».

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 22:19 на моих зеленых системных, соответственно, 29:19 сейчас в Хабаровске. Только что у нас отзвучала группа Прок, так и жили, называется трек. Вот, ну, да простят меня ребята, прям вот концовка мне, вот я не знаю кому как, а я прям в поисках бременских музыкантов, прям увидел, как пес бегает со слом вокруг барабанной установки и повизгивает. Вот, ладно, читаю комментарии. Родик пишет громко, а так настолько привык к подобным песням на радио, что слушаются больше фоном, чем песни. Антох пишет, в целом ничего, только вокал утопили. Ванек написал, как-то банально все. Серега пишет, не мой фасончик. Аранжировка ничего, так, а Летов с подачей совсем не мой фасончик. Маринка пишет, Атас. Я, видимо, не на то радио попал, это вам не Абба. Ну да, это Хабаровская Абба. Прока. Проко Абба. Так, Димка Гашек пишет, ну это в части музыки и текста мне гроб напомнило. Не по мне такое, а оборона по мне. Ну, гражданки тут, наверное, кроме выкриков вокалиста, наверное, и больше и не похоже ничего. Я не знаю, ребят, но это совсем не мое, скажем так. Я не буду комментировать в плане жанра, чтобы не наговорить глупостей. А вот в плане техники вокал, да, провален абсолютно. То есть его не слышно. И если уж делаете что-то такое прям экспериментально интересное, то уж будьте добры, чтобы слышно было хорошо каждый звук. Потому что как бы многие не кричали, а вы послушайте Летова, я всегда говорю, а вы послушайте позднего Летова. Там все звучало, ну, по тем временам достаточно достойно. Поэтому работать, конечно же, над сведением обязательно. Ну, а все остальное не имею права критиковать, потому что не мое вообще. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Murder Days, город Питер. Читаю сопроводиловку. Творчество не для каждого. Murder Days — это жестко, но не поверхностно. Имеющие уши да услышат, имеющие ум да поймут. Жестко будет с самого начала. Вот так вот. Сразу нас запугали. Ну, собственно, ставим, слушаем. У кого дети спят, сделайте потише колонки. Я не слышал, честно, я не знаю, что сейчас будет. Murder Days, секс называется трек. Да, секс называется трек. Поехали.

Ну. Нет, сейчас. Сейчас дальше, дальше же будет больше. Ну, понятно, что все рухнули в осадок. Вот канон бытия написал, у меня встал на этот трек, я нормален. Слушай, ну, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Вот. Ну, человек пересмотрел порнухи, скажем так. Ну, не знаю. Я честно скажу, я не знаю, как воспринимать данный вид творчества. Ну, наверное, оно имеет место быть. Но не знаю. Вот честно, для меня вот вообще какая-то расчлененка. То есть я даже это воспринять не смог. Мы с Коляновной переглядывались. Вот весь трек просто смотрели друг на друга и понимали, что что-то мы не догоняем в этой жизни. Ладно, читаю комментарии. Пока не страшно, написал Антоха, но Антоха, видимо, тогда еще слова не начались. Потом он уже ничего не писал. Видимо, все-таки испугался, потому что эта расчлененка прозвучала жутковато. Так, Серега пишет «Инферно», Ванек поржал над текстом, Анжелка матерится, прости за французский, что это, говорит, за пиздец. Ну, я тебе предлагаю написать этим ребятам, ты же у нас немецкий преподаешь, предложи им перевести на немецкий, и я думаю, вот у них это пойдет, если не на русском, то вполне себе даже неплохо. Так, Маринка пишет «Цени секс, це хардкор». Согласен. Родик пишет «Пародия удалась, а если не пародия, молодежно-крипово». Ну, слушай, я не знаю. Я себя, в принципе, старым не считаю. Не знаю. Так, Антох пишет «Не зашло, херня какая-то». «Слова бы разобрала, плакала бы». «Рамштайн вспомнился». Димка пишет, припев сразу огонь, а в куплеты я вслушиваюсь. Может, это из-за китайских наушек капелек. Надо переслушать запись, а так вроде хороший секс по мне. Так, Антоха пишет, будь музон по попсове, то вышел бы шикарный Степ, а так не пойми чё. Вот. Анжелка пишет, вот не одним из Коляновны, тоже офигела немного. Ну, да. Так, ну и все. Все, больше ничего. Вот Анжелка пишет, да, пойдет моим первокурсникам точно. И, ну, все, больше никто ничего не написал. Канон бытия. Человек-лютик пошел, застрелился. Едем дальше. Едем дальше. Знаете, что мне больше всего радует? Вот у всех были такие сопроводиловки длинные, красивые, а тут в одно предложение ребята уложились. И, в принципе, уж простите, скажу, как есть, все в ахуе. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас город Псков, Октябрьский проспект называется группа, трек называется «Елена». Так, читаю сопроводиловку. Стиль рок, состоит из 6 человек. Так вот, по-серьезному группа собралась всего 1.5 года назад, поэтому ее смело можно назвать молодой. Тем более, что и музыкантов в ней от 19 до 30. Фронтмен – человек без возраста. Несмотря на это, творчество проекта очень зрелое, оно понравится людям вдумчивым, открытым, светлым. Знаете, вот до того нам тоже вот написали, что имеющие уши да услышат, и творчество не для каждого. А тут написано, что понравится людям всем. Итак, ставим, слушаем. Октябрьский проспект, город Псков, трек «Елена». Поехали.

А итак, друзья, 22:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Наш Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, Viber, WhatsApp 902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакт, который добрался до всех. Находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И вот Анжелка пишет: офигеть, там вас бомбит. Ну, слушай, это не нас бомбит, это бомбит бомбу Питер. Вот, причем, как я понимаю, они же присылают набор треков. Я так понял, это какой-то очередной диск. То есть это, видимо, какая-то очередная охота. И вот представьте, на этом диске собраны такие вот... И причем вот они идут вот так вот, друг за другом. Такие разные треки. Вот, и после, конечно, откуда там у нас ребята были, я аж даже забыл, откуда они. После Murder Days Октябрьский проспект, это прям, ну, слишком концептуально разно. Я их тоже не смог воспринимать после того хардкора. Так, Ефим спрашивает, будет ли запись эфира. Ефим, завтра в течение дня на сайте «Неформатное радио» появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, где, в принципе, надо будет проставить галочки за все, что понравилось. Вот, ну и через две недели определим победителей и заберем их в ротацию. Так, Женек пишет, сейчас просто, говорит, на контрасте выделится. Антон пишет, это прям 80-е. Ну, вот это да, вот это уже ближе. Причем тут сразу в одном флаконе и самодеятельный акустический рок позднего СССР, и что-то типа песнеров. Димка Гашек пишет, молодцы, но не мое. По музею мельницу напомнило. Антоха пишет, неплохо, особенно на фоне прошлого трека, чем-то напомнило музыку из «Ведьмака». У «Ведьмака» есть музыка? А, его же снимали, переснимали, игры есть. Да, вот, я тут отвлекся. Я на самом деле Сапковского когда читал, и потом увидел какую-то экранизацию одну, и я понял, что я не буду больше смотреть никаких «Ведьмаков», потому что фильм не может передать того, что я сам себе напридумывал, когда читал всю вот эту вот длинную серию «Ведьмака». Лучше не смотреть, лучше читать. Так, Родик пишет, блин, в одной песне жесть, а во второй девочку готовят к первой песне. Я так вполне хорошо, пиано нравится. Далее. Сергей Ставроград пишет, вот под такую музычку с незамысловатым текстом можно спокойно починять примусы. Ну да, осталось только раскормленного бегемота где-то найти, и можно починять. Так, все, это был Октябрьский проспект, город Псков, трек называется «Елена». Итак, финал. Финал программы, 12-й трек. Вот я не знаю, как это правильно читать, Tragedy Club. Tragedy Club. Опять все по-нерусски. «Я и ты» называется трек, город Ярославль. Читаю сопроводиловку. Музыкальная фракция Tragedy Club образовалась в Ярославле в 2017 году. Музыкальный проект, наполненный фарсом, иронией и романтикой, унаследовал черты западной альтернативной музыки, причудливых... Вот не люблю такие слова. Все, слушаем. Итак, ставим, слушаем. Tragedy Club, «Я и ты», город Ярославль. Поехали.

Итак, друзья, Tragedy Club, «Я и ты», город Ярославль, только что отзвучали. Ну, что сказать, я понял, что вы хотели. Ребят, я понял, что вы хотели, но немножечко недомудрили. То есть, в принципе, задумка ясна, но не хватает таких прям полных... Ну, вот если интересно мое мнение, я его все-таки скажу. То есть там не хватает очень открытого вокала. Прям вот чтобы связки полностью работали на бэках. И я бы заменил вот этот писклявый вокал на нормально открытый вокал. И, конечно же, там вот этот весь микс надо. Надо еще фаршировать и работать именно звукарю. И тогда получится интересно. В принципе, задумка ясна, но технически малюха недоработана. Вот. Так, читаю комментарии. Ванек вот пишет: сразу отмазались, написав в сопроводиловке, что это ирония. Родик пишет: красивая пародия на группу Агата Кристи. Антоха пишет: не вошло, вокал раздражает. Ну вот, это именно технически недоделано. Видимо, ребята или делали сами, или еще не совсем сформировалась в голове вся картина, поэтому недомудрили. А на самом деле, ну, как я задумку понял, и задумка-то интересная. Ее бы вот докрутить, довертеть, и будет здорово. Так, Ставроград, Серега пишет: вот это что-то саундтрековое, что ли. Жаль, общий смысл темы теряется в полете фантазии эксперимента музыкально-вокального. Саундтрек однозначный. Димка пишет: это шипение кобр постоянно бы не слушал. Больше Юльчи вокальчик вкатил, чем Сио. Так, Маринка пишет: думаю, мне бы понравилось, если бы они сделали все, о чем вы сказали. Ну вот, вот у них теперь есть повод задуматься и переделать эту вещь, потому что на самом деле я задумку понял, она интересная, она должна получиться красивая, но не хватило именно мастерства звукача и, в принципе, просто, видимо, еще не вся картина в голове сложилась на момент монтажа трека. Вот, а так, ну, должно получиться интересно. Ребят, я вам советую, переделайте это творение, и будет у вас интересно. А итак, друзья, все, бомбардировка сегодня отбомбила, и теперь через 2 недели, завтра на сайте Неформатное радио появится запись эфира, будет голосовалка, ставьте галочку за все, что понравилось, можно будет выбрать несколько треков, вот, и чего, через 2 недельки в рамках бомбардировки услышимся снова. Завтра услышимся в рамках программы «Неформатный миксер». Кстати, завтра интересные вещички будут. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, мне кажется, будут интересные вещички. Поэтому подтягивайтесь. Вот, собственно говоря, всем пока, всем счастливо. Услышимся завтра, не болейте. Зима возвращается. Не знаю, как у вас, у нас вот прям вот уже холодно. Задумываюсь, наверное, надо отопление включать. Вот, все, всем пока, всем счастливо.

тренированной глуши. Три недели сочинял непридуманный рассказ про капризную судьбу, да про каждого.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас четверг, и значит, у нас очередная программа «Без воды». Сразу расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96.47.5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, сегодня в гостях у нас группа «Чеширский кот», город Москва. Костик, принимай бразды правления.
2: С большим удовольствием. Всем привет. Вновь четверг, 20 апреля. За окном снег, за окном елки. Дети играют в снежки, как я уже писал ранее в анонсе. Все для того, чтобы встретить этот день сложилось уже заранее. В гостях, как уже представил ранее Зухер, «Чеширский кот» у нас. И конкретно общение у нас сегодня будет происходить с одним, ну, наверное, с основным родоначальником, да, Алексей? Ты же начинал сегодня.
3: Да.
2: Алексей Булавин, давай здоровайся.
3: Привет! Всем привет! Эй!
1: Эй! И девочки начали бросать лифчики в воздух. Ну, рассказывай. Рассказывай теперь все, что рассказывал нам за эфиром. Как так получилось, что ты, живя за МКАДом, работаешь все-таки в Москве?
3: Ну как, родился, женился и все успел.
1: И все успел.
3: Родился я за МКАДом далеко, в славном городе Губкине Белгородской области. Вот, попадают вам в эфир иногда группы из нашего славного города. Ну вот, в период творчества активного, так сказать, юношеского максимализма, вот, рванул в Москву. Вот, тут сколотили коллектив, нашелся такой боевой товарищ Саша Шпанк из города Дубны.
2: Насколько я знаю, ныне покойный, да?
3: Да, к сожалению, ныне покойный, да. И вот мы с ним вдвоем начали сначала какие-то жуткие идеи, импровизации, то есть это что-то такое, какой-то арт-перформанс. Жили в общаге вместе. Вокруг нас тут же организовалась такая тусовка, вот. Не столько даже про музыку, сколько вообще про тусовку, куда-то ехать, что-то такое.
2: Слушай, вот, Леша, вот у меня к тебе сразу вопрос. Ты мне скажи, как заставило людей, которые, насколько я понял, учились в инженерно-физическом институте, взять в руки музыкальный инструмент и, плюя потихоньку на всю атмосферу вокруг них находящуюся, играть в таком неординарном, ну, в начале неординарном стиле?
3: А вообще это институт, мне кажется, располагает. То есть там такая трудная учеба, математика, физика, все серьезно. Вот, народ, чтобы расслабиться, начинает что-то сочинять. И на самом деле, прямо вот в общежитии, где мы были, там хватало уже творческих коллективов. То есть я молодой студент приехал, поселился и услышал, что ночью приехали какие-то ребята, расчехлили гитары и начали там в час ночи играть альтернативу в другом конце коридора. И вот тут поняли, что на самом деле тут границ нет, надо делать то же самое, только по-своему.
1: И погромче, чтобы не слышать тех ребят.
3: Ну, само собой, да. То есть мы купили барабаны и понеслась.
1: И это все в общаге.
2: А вот, да, извини, Зухер, говори.
1: Все в общаге это происходило.
3: Все в общаге, да. Места мало, народу много. Прям складывали наши кровати к стенкам, так раскладывали. Народ, кто жил у нас, расходился курить по коридору, там мы там жахали. Ну, вот так вот начиналось.
2: Слушай, Леша, а вот помог ли вам каким-то образом в общении, ну, с людьми, с вашими поклонниками? Я думаю, у вас было достаточно много. Дальше мы уже будем рассказывать более подробно о существовании, вернее, образовании вашей группы. Вот инженерно-физический институт. Ну, я имею в виду, что там было на ваших концертах такое, знаете, то, что привито уже институтом. Здорово, там, ребята, давайте повысим температуру, количество вещества в наших организмах, масса, длина и все время, сила тока, там, подобное общение.
3: Как-то я не ощущал, что связь именно с физикой или с математикой. Просто, ну, концентрация хороших людей слишком высокая. Там, мне кажется, она когда превышает какой-то порог, прям начинается все, пипец.
2: Понятно. Сила света из душ прям так и льется, да?
3: Да, да, да.
2: Это здорово. Ну, давай мы тогда, не откладывая в долгий ящик, сейчас сразу первый трек на всеобщее обозрение выставим, пускай люди познакомятся с вами поближе через музыку, и далее мы продолжим уже наше общение. Итак, первая композиция, как у нас звучит?
1: Попса 24 написано вот у меня в плейлисте.
3: Точно. Попса 24, 2016 год, сингл.
1: Ну и ставим, слушаем, и после нее уже тогда расскажешь. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.08 на наших зеленых системных. В гостях у нас сегодня Чеширский кот. Отслушали мы первую песню. Не забывайте, оставляйте комментарии в эфирном чате. Не ленитесь, нам интересно. Задавайте вопросы нашим гостям, нашему гостю. Вот, и продолжим общение. Костик.
1: Да, я с удовольствием продолжаю общение. Алексей, как бы мы несправедливо обскакали вокруг, так сказать, замкадом мы прошли мимо остальных участников группы. Представь, пожалуйста, кто сейчас трудится ныне в группе «Чеширский кот»?
2: У нас несколько составов менялось. Последний состав – это я. Я сочиняю песни, играю на басу и пою. Сергей Котельников – это все гитары. Юрий Коняев – барабаны. И Гена Пожилова – это женский вокал.
1: О, как! Гена Пожилова?
2: Лена.
1: А, Лена, господи.
0: Я, кстати, тоже так услышал, поэтому не пугайся, Костик.
1: Не-не-не, ну это, не знаю, как так случилось, почему именно это имя, мало ли. Учитывая то, что сейчас родители с именами выделывают, я как бы не удивлен абсолютно. Ладно, Лена, у вас тоже молодец. Слушай, я ведь видел у вас в клипе, у вас периодически участвует даже скрипочка.
2: Да, с нами как-то играла, наверное, года 4. Волкова Лизавета, она профессиональный скрипач, она, у нее собственное шоу. Но сейчас мы не играем в таком формате. Это был такой период, когда мы сделали, сломали вообще весь звук и сделали такой декаденс. В нем вообще были акустические инструменты. Барабаны были акустические, маракасы, колобасы. Контрабас, я не играл на басу. Скрипка, флейта. И вот в таком составе мы делали такой босаново звучание. То есть все песни были переиграны полностью.
1: Слушай, Леш, ну вы такая группа достаточно честная. Я в каком плане говорю, потому что я как бы лазил по различным сайтам, в том числе там ваш официальный сайт и группа ВКонтакте. Ну, сразу видно, понятно, дураку, что она не накручена излишними вот этими вот мнимыми людьми, якобы они существуют. Почему вы как бы не хотите крутить, ну, раскрутить его там даже мнимыми? Почему вы прям делаете упор на живых людей, которые с вами общаются каждый божий день, возможно?
2: Ну, потому что мы просто прошли этот путь.
1: Вы решили не крутить, да, лишнего?
2: Мы это просто уже делали.
1: А, вот, ну что. Все гораздо проще.
0: И они потом все отвалились, да, и превратились в несуществующие мордашки.
2: Да, то есть был пятитысячный там раздел во ВКонтакте и там и так далее, и тому подобное. Но потом, в общем, током жизни мы поняли, что это, в общем, на самом деле неинтересно и не особо полезно. И перешли как в другое качество, стали творчество писать и его как-то перетаскивать в каком-то качественном виде, перетаскивать по радиостанциям, по таким каким ресурсам, где можно каким-то образом, в общем, публиковать информацию. То есть основной упор был на то, чтобы само творчество нас устраивало, а там дальше как пойдет.
1: Леша, а написано вот у вас на разных источниках по-разному. Образовались в одном источнике вы в 99-м году, в другом в 98-м. Все-таки какой из этих годов для вас
2: основной? Новый год был просто.
1: А, вы с
0: 90-х. Слушай, они, как у тебя они все сами не сразу поняли, что образовались.
1: Да, вот оно с чего все начиналось. То есть 31 декабря налив по рюмочке.
2: Такое там, что-то 29-е, что-то там, да. Вот перед Новым годом мы выступили. Это был концерт в клубе «Золотая лужа» в Лужниках такой. Был клуб когда-то. Вот. И для нас это было внешнее выступление. То есть до этого мы внутри института там для ребят играли. Вот не в счет. А это как бы мы так вот официально выступали сольно, и мы считаем, что с этого вот группа началась.
1: Понятно. Но состав, я так понимаю, ну, ввиду там некоторых событий, все-таки менялся кардинально. Я так понимаю, из того состава, который создан был в 98-м, в ночь с 98-го на 99-й год, основным человеком, единственным остался только ты.

0: Да, да.
1: Остальные вновь приобретен.
0: Да, Сергей Котельников, он как бы чуть-чуть позже пришел, он как бы в 2000-м появился. Mm-hmm. И вот, то есть он как бы второй человек, который долго играет. То есть фактически я считаю, что неоценимый вклад в тот саунд и в ту идею, которую мы вот создали, он оказал, да, вложил неоценимый вклад. Все остальные, ну, побольше, кто-то больше, кто-то меньше участвовали. Людей много было, человек, наверное, 40 участников.
1: Ну, и времени немало прошло.
0: Это да.
1: Есть на что дальше отражаться. Я предлагаю сейчас нам послушать еще одну композицию вашей группы. Как она называется, Зухер?
2: Нервы.
0: Так. Нервы. Да, композиция это как раз для неформатного радио специально. Это акустический альбом сольный, который я выпустил не так давно. Альбом называется «Небо защитного цвета». Песня называется «Нервы».
2: Поехали.

0: нервы.
1: О, как резко оборвалась песня. Итак, друзья, 21.17 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Лех, а слушай, вот вопрос такой нескромный. Желание писать акустику как-то связано с потерей состава?
2: И да, и нет. Просто пока мы играли в составе, накопились такие песни, которые, ну, ребята сказали, мы это не можем играть, это не знаем, что с этим делать. Вот они как-то скопились, и их на самом деле сильно больше, чем на этом альбоме. А я в этот альбом тематические песни и стихи выбрал. Это альбом антимилитаристский, то есть исключительно посвященный военной тематике.
1: Антивоенный. Вот.
2: Да, антивоенный, да.
3: Ну а что, неплохо. По мне так, в принципе, как бы эта песня пророческой не оказалась вот в ближайшее время, это да, это гораздо уже интереснее будет тема. Возможно, такой хит времени. Будем, мы уже сегодня прослушали. Леша, у меня, ты знаешь, какой вопрос? Кто занимается вашим сайтом?
2: Никто.
3: Просто, знаешь, что мне нравится, что мне понравилось. Ну, то, что там давно, не знаю. Но последняя, знаешь, это ошибка по Фрейду. У вас намечен концерт, я просматривал там про вас разную информацию. У вас намечен концерт 24 марта 3004 года.
2: Я тебе могу сказать, что зато этот сайт сделан тогда, когда у многих не было вообще даже в принципе возможности сделать сайт. Ему, по-моему, 15 лет этому сайту.
3: Не, я говорю, действительно, ошибка по Фрейду. То есть, возможно, с таким, знаешь, это сквозь время пройдет еще некоторая позиция.
1: Достанут заходить участников группы из Мавзолея.
3: Да,
1: вот, вытащат, поставят на Васькин спуск на сцену и что-нибудь слабаете.
3: В итоге, сколько у тебя вот на данный, ну, на памяти, на твоей в данный момент уже альбомов ваша группа выпустил?
2: Я считал, по-моему, 9 дисков. Номерных альбомов 4. Угу. Вот там 2 сингла было. И, по-моему, «Миньон» и 2 концертника, что-то в таком духе.
3: А что вам, я просто, ну, опять же, упираюсь в вашу информацию сами о себе, как говорится, что для вас явилось отправной точкой для того, чтобы вылезти из институтских закоулков и начать свою более такую обширную деятельность?
2: Хороший вопрос. Даже я не помню, как это произошло. Вообще, это было вот конец 90-х, это очень своеобразное время. Да, все происходило вот так вот, между прочим, и хопа, и понеслось. По-моему, пришли какие-то вот в эту тусовку люди молодые и сказали, что давайте мы будем делать программу, будем делать альбом, тиражировать его, мы найдем деньги, мы привлечем какие-то политические партии, с которых стрижем бабло. В общем, для нас, для студентов, это было как выглядело как фантастика. Угу. Вот. Им сказали, да, давайте, это все очень круто. Давайте во всем этом участвовать. Вот. И у нас прежде всего был выпущен первый альбом «Плюшевая вечность». Угу. Тогда еще на кассетах, то есть был тираж на кассетах. И мы с этим диском поехали сначала в Смоленск, потом в Тверь. В общем, такой небольшой был турне. Мы вообще себя чувствовали просто супер. Мы звезды. У нас все получилось.
3: Слушай, ну это получается, вы одни из немногих сейчас групп, которые находятся на неформатном радио с своими песнями, чьи записи можно было еще крутить на карандаше?
2: Да.
3: Точно. Это здорово. Это очень здорово. Такое воспоминание, я думаю, редкость сейчас уже для многих групп, кто сейчас выступает на современной эстраде. Леш, такой вопрос, знаешь, как музыкант музыканту. Как ты думаешь, что мешает современной рок-музыке для того, чтобы выползти вот все-таки даже за пределы клубов и стать более массовым объектом?
2: На самом деле нужны площадки, вот так мне кажется. Я Москва и там Санкт-Петербург, это особый такой формат, сильно очень плотный формат, и да, по-другому живет, нежели вся остальная страна. И все группы, так или иначе, выезжающие за пределы там своих локаций, московских в том числе, попадают в ситуацию, что нормальных площадок, крупных, очень мало. Площадки в большом смысле этого слова. То есть mm-hmm. это как это и место, где играть, и некоторое информационное поле, которое, ну, площадка, она сама себя должна обслуживать, рассказывать, что у нас происходит там такой концерт, приходите, то есть, ну, в общем, вот этого нет. Есть какие-то, во многих городах есть какие-то ДК, то есть отголоски Советского Союза, где там надо прийти и пытаться самому что-то там создать на пустом месте, самому рекламировать. Есть какие-то клубы, они маленькие, это, то есть это какая-то такая история вокруг тусовки. Вот. А в целом вся остальная страна, она, в общем, слушает местное радио или там московское радио. В общем, полна этим форматом, смотрит телевизор, в общем, и не видит новые коллективы, которые вот прямо буквально там, не знаю, на соседней улице создаются.
3: Ну, в общем, с криком своего хватает, в принципе, смотреть по сторонам не нужно для этого.
1: Сразу вопрос такой, Леха, в Калуге играл, есть там место такое, гараж?
2: Нет, в Калуге не играл.
1: Не играл? Тогда не актуально. Тогда снимаю вопрос с повестки дня.
2: Не случилось.
1: Я просто, знаешь, к чему? Ты когда начал говорить, что вот ездишь когда там по другим городам, нам случилось как-то играть в Калуге. Причем нам сказали, что это самое шикарное место во всем городе. Что лучше просто мест нету. Я тебе просто про качество площадок, и сразу мне накатило. Вот, мы приехали, еле доехали по навигатору туда. Оказалось, что это какой-то, не знаю, ангар, переделанный в подобие клуба, в гаражном кооперативе, в который нет прохода, то есть все ворота закрыты. Люди туда ходят через дыру в заборе, отодвигая доску, то есть вот реально. Нашли мы его чудом, и у меня первая мысль была, куда мы приехали. Вот, и потом с людьми общался, да, это действительно самое лучшее место в Калуге, оказывается. Вот, и с горечью подумал, бедная Калуга.
2: Да, так и есть, да.
1: Бывали у тебя такие моменты когда-нибудь, нет?
2: Да, к сожалению, да. И видно, что люди, которые вокруг этого, вот этих маленьких точек, они с энтузиазмом, на самом деле, относятся к тому, чем они занялись. Но точку развить нельзя. Сделать крупнее нельзя. Информацию распространять негде, нет возможности нормальной. Ну, в общем-то, и финансовое положение у многих там оставляет желать лучшего. Вот. Ну, в общем, получаются такие маленькие клубные форматы. Много маленьких городов видел, да, ну, в лучшем случае это удачный клуб, в котором там тусовка, там 300 человек постоянно крутится. Но это ж, по-моему, не то, о чем мы мечтали все, да, чтобы у нас наша страна слушала.
1: Нам же подавай стадионы, мы же приехали, нам меньше стадиона, нам не интересно, чтобы крутили во всех ящиках, да?
3: Ну вот в Калуге в одном ящике и покрутили.
1: Да, в одном ящике покрутили.
3: А худший клуб выглядит примерно так, ты приходишь с крюком, открываешь люк и там начинаешь орать. Но это самый плохой вариант, ни в коем случае. Это с моей стороны Калуге никаких претензий. На самом деле я там знаю достаточно много музыкантов. Мое личное мнение в этом плане то, что просто-напросто недостаток финансирования, как любой, абсолютно любой вещь, кто хочет развиться без денег, ты можешь сидеть на попе ровно и дальше кричать свою хорошую музыку, открывать свои хорошие клубы у себя в гараже во дворе, но без финансирования все равно это все упирается. Либо креативности людям не хватает. Ладно, все это отдаленно от темы. Давайте дальше, какая песня, Зуй?
2: Власть. Сингл 2012 года.
3: Слушай, Лех, мы ставим, но мы ни об одной песне так и не поговорили. О чем вот эта песня?
2: Которую сейчас ставим?
3: Да.
1: О власти.
2: Ну вот, судя по названию, наверное.
3: А власть?
1: Лев, знаешь, чего я ржу? А просто на самом деле...
3: В последнее время мне вопросы удаются.
1: У Костика практически... Ну, я не побоюсь, наверное, скажу, в каждой программе «Без воды» наступает такой момент, когда он спрашивает, о чем песня? Ему говорят, песня «Власть о власти». Вот, песня «Береза» про березу. Вот, поэтому я заржал. Не обижайся, Костик.
2: Подожди, вот если предыдущее, там есть еще про что сговорить, но здесь прямым текстом вообще вся песня. написано.
3: А я просто...
2: Эту песню, которая вот сейчас прозвучит, есть на Ютубе клип.
1: Поехали, ставим, слушаем.
3: Слушай.

0: Так, стоять, Зорька, тут у меня заиграла почти Нирвана. Леха, признавайся, украл у них, украл у Нирваны вступление.
1: А как же?
0: Молодец. А вообще, частенько попизживаешь материал у зарубежных групп, бывает такое?
1: Ты знаешь, это как у Высоцкого, да, там этот, прошла ночь, исчезло вдохновение, осталось две строки. Я помню это чудное мгновение, когда передо мной не пустые. То есть подпизживаешь, но честно веришь, что это твое.
0: Да! У меня такие же истории иногда бывают, просто уверен, что твое. Когда особенно начинаешь искать, знаешь, у меня как было, поймал мотив, сделали вещь, классная песня получилась, но у меня вот прям, я понимаю, что я где-то это слышал, начал искать, не смог найти, начал у знакомых, у друзей спрашивать. Они тоже не слышали. На концертах, когда играешь, тоже вот в толпу прям спрашиваешь: ребят, вот я знаю, что я где-то это спиздил, но не могу понять где. Тоже никто ничего не говорит. И в итоге я убедил себя, что я придумал охуенную песню. Вот. У тебя так бывает?
1: Ну, конечно, а как же? Вообще нормальное явление чувствовать, что ты придумал охуенную песню. Так и должно быть.
2: Ты, во-первых, Зухер, задал вопрос тот, который руководитель «Газпрома» каждый день задает своим подчиненным. Ребят, такое ощущение, что где-то спиздил, не знаете, где они, никто не знает. Ну, видимо, сам что заработал. Вот. В продолжение темы давай раскроем всем тайну, почему вы «Чеширский кот»?
1: О, это вообще убийственные вопросы. Да, я помню, Цою спрашивали, почему в кино, он вообще потерялся сразу. Так случилось. В момент, когда мы сидели и придумывали название себе, у нас было какое-то безумное количество странных названий. Вот, а потом зашел Паша Шаповалов, один из наших тусовщиков, и сказал: слушайте, отличное название, «Чеширский кот», вы все равно ржете все время.
0: И я его сам придумал, главное, да?
1: Точно, да. Вот, и все. И мы говорим: да, что, нормально, действительно. Вот. Потом появился там вот логотипчик, кот, задравший лапки. Вот, и мы все, мы поняли, что это удачное название. А потом уже под это все, вся теория легла, что вот, мол, типа, группа наша такая же стебная, такая же как бы неординарная с точки зрения смысла, как вот «Чеширский кот» у Льюиса Кэрролза, но это все неправда.
2: Ну, в общем, из всех персонажей этой замечательной сказки вы выбрали самого туманного персонажа.
0: Нет, самый туманный персонаж там была гусеница.
2: Ну,
1: да-да-да.
0: Жанна постоянно жрала грибы и курила кальян, как бы. Это был фейк местный там.
2: Даже тогда он знал, что такое, как это, насва, или как это правильно называется, фигня, с которой курит, ерунда. Алексей, да. Вопрос конкретно вот по твоей музыке, потому что ты делаешь, начиная с 98, в ночь с 98 на 99 год, по настоящее время. Что изменилось кардинально с того, что вы задумали, и до настоящих дней, то, что вы играете сегодня?
1: Значит, мы, наверное, если по стилям, когда мы начинали, мы вообще не понимали, в каком стиле играем и что мы делаем. Это попозже пришло, потому что много раз спрашивали, надо как-то самоопределиться, что вы делаете. И пришлось думать об этом. Я понял, что то, что мы делали в начале, можно назвать, прежде всего, это панк, только какой-то такой, я назвал его intelligent punk, то есть некий панк-рок со смыслом. Чуть попозже, где-то в году, наверное, в 2002-м, это пошла такая лирика, то есть это русский рок лирический, большой пласт записи как раз именно с лирикой, удачные есть песни, очень даже красивые. Попозже это был Декаденс, Басанова, то есть мы переделали все, весь состав, как я уже упоминал, был акустический состав, он звучал по-другому, и песни звучали по-другому. Это очень, мне лично очень нравился этот формат, но такой необычный формат. И, наверное, прозвучали мы так года до 2010-2011. После этого вернулись к року и добавили такой жесткости некоторые. То есть, наверное, то, что сейчас звучит, это русский рок с альтернативный, то есть альтернатива с элементами звучания. То есть мы там убрали многие инструменты, минимализм, много баса, много ломаного ритма. То есть по стилю, а вообще стиль определяется он больше именно звучанием ритм-секции. То есть по стилю это, наверное, тяготеет уже к альтернативной музыке, такой легкой, софт.
2: Угу.
1: Ну, не знаю, ответил я.
2: Вполне. А вот такой наболевший вопрос для многих групп современности. Как у вас обстоят дела с барабанщиком?
0: Ну, они человек акустику записал. Что ты к нему пристал на больной мозоль?
1: Они регулярно менялись, барабанщики. Это такие люди специальные.
0: У тебя сейчас есть барабанщик?
1: Все молодцы. Все талантливые люди.
0: Сейчас у тебя есть барабанщик?
1: Да, Юра Коняев. Отличный человек, отличный музыкант.
0: Ты счастливый человек, у тебя есть барабанщик.
2: Ты за ним следи, потому что у него должно прийти сообщение резко в конце весны. Они куда-то убегают все вместе.
0: Они просто собирают манатки и уходят косяком, улетают куда-то. Все барабанщики из всех групп.
1: Но на самом деле в современном саунде я понял, что на самом деле можно вообще без барабанщика уже начинать обходиться. Потому что когда мы начинали, получить хороший качественный звук так, чтобы он был не синтетический, какой-то более-менее естественный на той оборудовании было невозможно. На сегодняшний момент это не проблема. Звучит это даже лучше зачастую, чем барабанщик. Если это правильно обставлять, можно звучать и более минималистическим составом.
0: То есть ты в принципе готов использовать на концертах там ноутбук или что-то еще такое, то, что заменит живого барабанщика?
1: Да, только не ноутбук, я сторонник все-таки хардвари, такой, то есть железок.
0: Ну, понятно, но я имею в виду, то есть робота.
1: Да. На самом деле, почему я так думаю? Потому что на самом деле время меняется, а вот то, что сейчас делает Моби, это выглядит очень свежо, а там очень много синтетики при этом, и выглядит свежо. А неважно, как ты делаешь, важно, чтобы свежо выглядело.
0: Ну, Моби, скажем так, изначально, это же, ну так, не побоюсь этого слова, рэпер, да? Он берет готовые сэмплы. Он же свое начал делать там, я не знаю, может...
1: Недавно, да.
0: Совсем недавно. В основном недавно, он пользовался чужим творчеством. Вот. Да. Поэтому, не знаю. Мне Моби... Не знаю, не нравится. Наверное, больше не нравится, чем нравится. Какие-то последние свежие вещи там еще можно слушать. А вот то, что раньше... Я не люблю то, что не свое.
1: Я про свежее говорю. И треки звучат неплохо. И клипы интересные. Человек стал говорить откровенно в видео. Это смотрится.
2: Итак, продолжая наш разговор, сегодня с нами Алексей Булавин, лидер группы «Чеширский кот», разговаривает о группе «Моби». Давайте мы на этом закончим разговор. А это исполнители. И перейдем все-таки к следующей композиции. Как она называется?
1: Следующая композиция называется «Я вру». Это с альбома 2007 года «Черное молоко».
2: Угу. Это песня. О чем песня, я спрашивать не буду, потому что все это лежит на поверхности.
1: Городская лирика.
0: Ну и вступление он своровал у Нирваны. Он сам честно признался, что ему подарила группа Нирвана это вступление. Сказал: «Леха, пой». Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 21:43 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, чуть не сказал ехидный конь Димка. Вот, с вами сегодня у нас в гостях Леха, группа Чеширский кот. Вот, и общаемся. Еще у нас целых аж на 15 минут. Поэтому, Костик, давай сейчас устроим блиц-опрос.
1: Блиц-опрос?
0: Да, ну, я к тому, что разгоняй свой, доставай свой талмуд. Все вопросы, которые не успел. Во-первых, Лех, давай мы сейчас сделаем так. Ход котом сделаем. Расскажи сейчас для всех слушателей планы на ближайшие там 2-3 месяца, какие концерты, делай себе рекламу.
2: А, понятно. В ближайшие месяцы мы занимаемся проработкой клипа на композицию «Вопса-24». Вот этим мы сейчас занимаемся. То есть концерты мы сейчас не играем.
0: Сделал рекламу. Ну, хотя бы честно.
2: Я предпочитаю так, как есть.
0: Вот. Че так песен мало? Я наехал сейчас за эфиром на Леху. Зашел на сайт, набрал «Чеширский кот», увидел только одну песню. Я вот как минимум уже две мне понравились. Причем попса мне не понравилось.
2: Понятно. А в смысле, где ты нашел одну песню?
0: Ну, на сайте Неформатного радио.
2: А, ну, не знаю.
0: Вот, а кто должен знать? Лёлик тут написано.
2: Окей, надо накидать, да?
0: Песню? Да, так конечно, все. Конечно.
2: Без вопросов накидай.
0: Костик.
1: Блиц-опрос, Алексей. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Готов? Угу. Веришь в будущее рок-музыки?
2: Да.
1: Спасибо, это был блиц-опрос.
0: Второй блиц-опрос. Третьим будешь? Да. Наливай. Нет.
1: Продолжая тему, Леша, вот знаешь, в чем мне интерес? У тебя, в принципе, меняется стиль музыки в группе, но, по сути дела, текстовый материал, он такой... Ну, как сказать, жизненный. Он что тогда жизненный, что сейчас жизненный, меняются, может быть, некоторые такие... Ну, текстовая направленность у тебя все равно в одном ритме идет. Это связано с неготованием того, что происходит вокруг тебя, которое до сих пор в тебе бурлит. Или же это просто-напросто то, что ты видишь каждый день, и тебе просто есть о чем писать.
2: А у меня разные песни. Сейчас вот следующая композиция, она будет совсем не такая.
1: Вообще не такая?
2: Да.
0: Леха, он так долго придумал этот вопрос, понимаешь? Алексей, а как вы думаете, на уровне атомной физики, а если бы, то вдруг... А у меня разные песни.
1: Не, в принципе, это все логично, опять же, все логично. В этой жизни все логично. Человек отвечает, как человек с высшим образованием, у которого все должно быть конкретно, понимаешь? Не нужно никакое... Я тут, понимаешь, это, как правильно сказать-то, ну, как правильно выразиться, вот есть люди, которые, ну, я, например, я ни хрена в физике не разбираюсь, я не понимаю, что это такое, я не знаю, какие там у них есть свои величины по машине, но это, я знаю только одно, что для меня лично площадь – это место, где собираются куча людей, чтобы послушать музыку и побухать, а для человека это протяженность объекта в двух измерениях, например, понимаешь? Вот, поэтому тут... Вот поэтому я и говорю, это восприятие мира просто разное немножко, хотя в музыке отражается. Слушай, все больше и больше от того, что у вас было такой тяжелый музыка, я считаю, что до этого было тяжелее музыка, нежели сейчас. Это зависит от того, кто к вам пришел, новый музыкант?
2: Да нет, наверное, нет.
1: Или от своего мироощущения, которое...
2: Да, просто, ну просто так вот собирались, давайте так делать, вот, потому что так надо делать, и все. Да, вот. Конечно, мы договаривались, понятное дело, но не было... Вот именно сам окрас, вот звучание гитары, это да, это люди приносят конкретно, но не идеи, нет.
0: А так вот вообще за моды гонитесь, что вот сейчас модно петь вот так вот?
2: Ну а чё, не знаю, это нормально, чё, конечно.
1: Ага, очевидный вопрос от Зухера был. Вот тебе, понял? Ответочка такая. Чтобы не я один дураком выглядел в эфире. Так. Ладно, дальше у нас песня какая, потому что остается у нас там 12 минут. Да. Я думаю, как раз две песни нам нужно уложить, еще
2: отлично.
1: Немножко пообщаться.
2: Значит, песня называется «Падают звезды».
1: Ну, о падающих звездах это логично, так. Слушаем, потом поговорим, или есть о чем сказать по поводу
2: этого? Не, нормально, слушаем.
0: Слушаем. Давай, лепи, что там? Поехали.
2: Жми кнопку.

0: Итак, друзья, 21.52 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел, и через 8 минут он у нас, в принципе, погаснет. Появится в эфире или автодиджей, или другой диджей. А пока мы с вами. С вами группа «Чеширский кот», с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И собрали мы такое, на троих тут соображаем, сидим.
1: Слушай, Зухер, в продолжение вот прям песни. Знаешь, Леш, какая мне ужас. Не, на самом деле, серьезно, без Стеба. Во-первых, мне очень безумно понравилась в этой песне гитара. Очень понравилась. И второе, знаешь, мне почему-то захотелось, когда вы играли куплет, чтобы ударные... Я не знаю, почему, Ир, может быть, ты как-то дома просто попробуешь что-то сделать, там сверху какой-то звук наложить. Мне почему-то на слух больше бы вот прямо до души бы пробило, если бы играл ударный на куплете не по хэту и по малому барабану, а играл бы дробью малый барабан и отделял один удар отдельно. Вот мне почему-то в куплете это прям вот, я не знаю, почему-то прямо как будто вот зацепило бы. Я уверен на 100%, что это звучало бы круче.
2: Стопудово. Так и должно.
0: А в конце песни я бы разбил барабан об голову зрителей.
2: Хорошо. Нет, мне на самом деле хорошо, конечно. Но я не очень доволен на сегодняшний момент, как вот мы сейчас это играем. То есть мы всякий раз меняли. Это вот на самом деле звучание вот того момента. Вот мы так записали. Мы играли эту песню несколько раз в разных звуках. Вот.
1: Не-не-не-не, как раз все вот вообще целиком устраивает. Просто говорю, вот оригинальность бы песни добавил, мне кажется, заменить целиком полностью именно в куплете этот хэт на постоянную мелкую дробь барабанов и удара один и тот же самый, тот, который он и играет, но просто заменить хэт целиком на малый барабан, чтобы вот играл с дробью, мне кажется, это было бы звучало просто офигенно. Это была фишка ваша песня. Но это, опять же, мое мышление, там, может, попробуешь, может, нет, может быть, действительно попробуешь, буду говно, блин, молодец, все, Костецкий шоу хоть сказал, что не надо этого играть. Вот, ладно. В продолжение темы, минут у нас не так много уже остается в запасе. У меня один вопрос, Зухер, у нас сколько вот крайняя композиция, насколько будет по времени проходить?
0: Ну, у нас вот осталось одна на 4 минуты, одна на 3,5.
1: Какая? Какую, Леш, будем мы вот представлять людям?
2: Сулико будем представлять.
0: Сулико и да, что-то там до остановки мечта. Вот, какую?
1: Ну, Сулико.
2: Да. Хочу сказать, что все наши песни, всем можно легко послушать на сайте ВКонтакте, в нашей группе. Также они выложены в iTunes, в Google Play, еще в куче там ресурсов, которые представляют возможность скачивать там на кругах, на Spotify. Пожалуйста, все это бесплатно, слушайте,
0: присоединяйтесь. На самом деле, я сейчас открою тайну, Леха за эфиром сказал, что вот я, говорит, что-то поскромничал, не стал лирику загружать. Лех, загружай, потому что шикарно. Я считаю, что группа должна звучать разносторонне, и это правильно. А лирику многие любят. Такие старперы, как мы с Костиком, с удовольствием слушают.
2: Да, я просто немножко, может быть, у меня там изменился формат в голове. Я думал, может, надо поярче. Лирики много, да.
1: Не, дело не в том, что поярче. Дело в том, что ты дай возможность людям самим выбрать, что в твоей музыке им будет ближе. Вот и все. А одну песню загрузила, ну да, это здорово. Как бы диджей послушали, диджей одобрили, оно загрузилось. Но когда это качественно записано, что для всех, вот тех, кто слушает молодые группы, молодые музыканты, кто только что взял инструмент в руки, не бойтесь грузить, записываться, во-первых, на студиях, делайте это качественно, сразу, не надо ждать, пока что-то у вас вылезет из непонятного места. Вот, обязательно грузите сразу и записывайтесь. Привыкайте к хорошему сразу, потому что ждать, пока что-то хорошее из вас кто-то будет делать, это бесполезно, никому по большому счету изначально нахрен не нужны. Это вы сами должны себе пробивать дорогу. Алексей, крайний вопрос у меня. Вот сам себе, что бы ты сейчас себе и своему коллективу, что бы сам себе ты пожелал на ближайшие, ну, возьмем даже ближайшие полгода?
2: Не останавливаться.
1: То есть вы взяли хороший темп уже?
2: Да, надо делать больше и лучше.
1: А сколько вот существует тот состав, которым вы сейчас играете уже?
2: Последний состав лет 7 существует.
1: Ну, это достойно уважения. Я думаю, тебя сейчас наверняка, может быть, уже слушают или слышали изначально эфир, либо, может быть, послушают запись эфира ребят, с которыми ты играешь, прослезятся, возьмут в руки инструменты и начнут творить сами отдельно, потом уже приносить на всеобщее обозрение. В общем, Лех, твое пожелание давай перед окончанием передачи всем слушателям.
2: Ребята, обязательно берите гитару каждый день в руки. Не забывайте об этом. Это как чистить зубы, и все будет хорошо. Сейчас будет песня «Сулико». Это наша версия грузинской народной песни.
0: А вы тоже пели «Сулико»?
2: Да, это наша версия. Оригинальная, 2002 года разлива.
0: Вы ее сами придумали, я так понял, да?
2: Все нормально.
0: Поехали, ставим, слушаем, а потом будем прощаться.

0: Все, вы выдохнули. Выдохнули. Слушай, ну, по-моему, слова не оригинальные же, да?
1: Оригинальные.
0: Оригинальные, да?
1: Да, то есть это перевод грузинский, но он наш, то есть такой адаптированный.
0: Я просто, ну, значит, я просто первый раз в жизни услышал Сулико. Я что-то не помню, что там про могилку было, что-то такое.
1: Ну, вот там мы, там были слова, но они, конечно, не так звучали. Мы подправили, и стало прям совсем хорошо.
0: Ну, молодцы, что сказать. Красавцы. Итак, друзья, 22.02 на наших зеленых системных. Наше время на сегодня подошло к концу. С вами была группа «Чеширский кот». Вот, заходите на наш сайт, ищите там. Леха обещал сейчас все туда прям загрузить в течение 15-20 минут. Слушайте. Кому понравилось, ищите везде, во ВКонтактах, в iTunes'ах. И он много там прочей байды называл, я даже не запомнил.
1: На Ютубе есть, на Ютубе есть несколько клипов, смотрите,
0: да. Вот. Говорим вам всем до свидания. Завтра запись программы появится у нас на сайте, поэтому кто не успел послушать сегодня, сможет сделать это завтра. Костик.
2: Я могу только в дополнение сказать, что огромное, во-первых, спасибо группе «Чеширский кот», в частности, Алексею Булавину, за то, что сегодня он провел вечер с нами, не пожалел своего времени, не пожалел своего творчества на всеобщее обозрение. Желаю этой группе процветания, как и всем коллективам абсолютно, кто занимается своим творчеством и любит то, что он делает. И самое главное, по поводу следующей недели скажу чуть позже, потому что там мы с группой еще не определились. В общем, группа еще не определилась со своим названием, поэтому когда они определятся. Вот, как только они определятся, я их попросил сделать в ближайшие пару дней, возможно, и форматка надавит на горло песни, и они будут называться как-то определенно уже благодаря нам. Но это все будет на следующей неделе. А сегодня Алексею Булавину и группе «Чеширский кот» огромное спасибо всем участникам. Процветания, здоровья, счастья вам, любви. Ну и самое главное, скорейшего приближения лета.
0: Всем пока, всем счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуффранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна?
3: Sunny,

Кто не понял, это Шерлин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки. Воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. «Believe». В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все, от оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями. И с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

шутиков, и как заманчив идеи чудиков. Безумец, гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим мы звериною ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других, от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

цепляет за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Не формально.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

За дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроен.

0: Участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Йен Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Оззи Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Arise!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: слушай дядю Вову!
1: Вы что, с ума сошли, что ли?
2: Прошу вас, быстро и эффективно проблему эту закрыть.
3: Все они должны быть...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

весь мир с тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: смерть.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

Я рыжая пыль на черной броне, я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили «Убить Билла» Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы. И никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики до рока.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наш

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь! Плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты. Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся! Будь в курсе! Сиди в соцсетях! Достигни успеха! Будь вечно на связи! В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови. Психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит. Тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободны. Вот лиц зажужжал. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь. Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна, прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других, от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, партняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Неформатная.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, и ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диаконисцей церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон-клуб, Карнеги-холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм-н-блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала V-диски. V означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали».

0: 51-м году она вышла замуж в третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going.

my dear mother,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

Всего сейчас появились элитные героизмы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».